0: самый Forget You, Уорринар и Ларин здесь на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Бейонсе, будем получать удовольствие от песни Hello сразу после красавчика Алекса Уоррена и его Fever Dream. Ни в коем случае не пропускай.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Биракса, Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России. Миша Сальцев меня зовут. Плавно двигаемся вперед по хитам. The Weeknd и Daft Punk нас уже заждались. I Feel It Coming. Послушаем сразу после Body Talk, Алифар Бен и Рэдди Миллер.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Доминик Файк и его Baby Doll появятся совсем скоро. До этого All Your Things, Come to an End and RD1. Также сегодня никуда без BTS и песни Swim. Все это уже в следующем часе. В финале этого Лики Ли, I Follow Rivers и Феликс Йен и Шаус тоже успеем послушать Walk With Me на Европе+. Плюс.
0: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: Hits.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

0: аутентичная от Лирика на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Вот только что гость живого завтрака был у нас здесь. Впереди тоже еще один гость живого завтрака в Индии. С треком спектакль сразу после We Pray, Coldplay, Lil Sims, Burn Boy, Яна и Тини. Живой завтрак. Это я говорю про утреннюю тусовку, самую масштабную этой осени, которая случится уже совсем-совсем скоро. В эту пятницу, 25 сентября, с 7 часов утра до 10 в ВК-стадиуме. Ждем тебя. Обязательно приходи. Летим вперед.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

Максимально позитивная Сидерлендс, максимально позитивный Туту-Туру на радио номер 1 в России, 4.35 в Москве. Постепенно просыпаемся, а Дом Долл и Кит Кади впереди с треком Forever, сразу после мистера Новый Ролл от Тедди Свимса.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: прекрасный трек от Нептуники «WRF» на радио номер 1 в России, 4.50 в столице. В финале этого часа Black Eyed Peas. Послушаем «Rock the Body» сразу после «Розы» и «Бруно Марса» «Апати».
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: Добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте. Рашивает. Привет, Россия!
0: Ох, ничего себе. Неожиданно. Так, Дмитрий, ну.
4: Заряжен, позитив, на общение. Готов, ждал. Годами что же, дозвонился. Вот, дозвонился, классно же. Здорово.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс.

0: 5 утра в Москве.
1: Европа плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: И вот с этого момента четверг официально начинается. Поздравляю всех, кто уже проснулся. Это крутой подъем на Европе плюс. Миша Зайцев меня зовут. День законченности дел. Сегодня 24 сентября отмечается. Да, поэтому все дела, которые мы начали, надо сегодня заканчивать. Да. Ну, по крайней мере, постараться довести до какой-то более-менее логической точки, да, чтобы, ну, правильно, чтобы отпраздновать, да, такую прекрасную дату. Что у нас сегодня этим утром? Мы как начнем дарить подарки, так и не закончим благополучно. Да, но мы остановимся в какой-то момент, передохнем, чтобы тоже отдать дань великому празднику незаконченности, вернее, законченности дел. Что будем делать? Рассказываю. У нас случится hit to go. В один из треков я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай, в какой песне это было. Потом нужно будет дозвониться, назвать мне трек и все, забрать подарок от Европа+. Также гороскоп впереди, хиты, конечно, Мизме, Hello, Blood Money, Оливер Хелденс, DJs from Mars и DJ Davis. Также Dati, Take Me There. С этого и начнем наше прекрасное утро. Летим вперед.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.

0: Второй подъем. Европа
1: Плюс. Больше 70% россиянок готовы содержать своего мужчину. Новые исследования. Девушки утверждают, что без проблем могут взять на себя финансовое обеспечение парня или мужа, если у того наступил сложный этап. При этом 42% респондента готовы ради поддержки партнера даже отказаться от отпуска и других поездок. Ну, в общем-то, как вот относиться к такой новости? На самом деле, ну это правильно же. Это же правильно. Бывают разные периоды у мужчин. Бывает, что-то не выходит. И когда твоя любимая, прекрасная супруга, девушка, пассия поддерживает тебя в такой ситуации, ну это же это замечательно. Это лишний раз доказывает, что ты выбрал рядом с собой правильного человека. Главное что? Чтобы этот вот период сложности, он как будто бы не затягивался. Да? И не превращался вот в абсолютно нормальную ситуацию, когда ты уже ждешь, чтобы тебе жена и завтрак в постель, так сказать, и на вторую работу. Вот и устроилась, да? Ой, что-то я уже там замечтался. Gorgon City впереди, Кэти Мендита и Machination сразу после Blood Running. Грей Далтон, делай громче, это утро на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

I wanna vibe, that's what I like. Подруга хочет завайбить со мной, и мне это нравится. Кьюджел, Фрэч Монтан, Дэвид Гетта. Здесь на Европе Плюс Шайн. Гороскоп впереди, сразу после Come Along, TDO и Another Ray 54 Ultra тоже успеем послушать. Talk to you на Европе Плюс.

0: гороскоп.
1: А вот и советы вселенной на этот четверг. Гороскоп в крутом подъеме. Европе плюс. Овны, ваша удачливость побьет все рекорды. Тельцы, день будет серым и скучным, пока вы сами не решите его раскрасить. Близнецы, оставаться с собой сегодня – это самый беспроигрышный вариант. Раки, в этот день не будет такой задачи, решения которой вы не нашли бы. Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали. Девы, стоит выбраться из дома, поскольку возможны новые знакомства. Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром. Скорпионы, меньше думайте о трудностях и больше о возможностях. Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья. Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным. Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день. Рыбы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод. Вот что советует нам вселенная. Hit to go впереди, сразу после Мадонны и Мартин Гаррикса, Bizarre и Лютер. Успеем послушать Кендрика Ламара и Сиза прямо сейчас.

Это Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre на радио номер 1 в России. 5:35 в Москве. Кажется, самое время дарить подарки. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер. Жду тебя здесь. Сыграем в Hit to Go. 7456565, код Москвы 495. Звони.

0: Car2Go.
1: Ну что, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи Александр. Саш, привет.
2: День добрый, радио номер один в России.
1: Это правда. В Хабаровске действительно день. Пока в Москве еще 5:40 утра. Ну и прекрасно. Как первая половина дня прошла?
2: Да продуктивно, позитивно, скажем так.
1: Замечательно. Замечательно, прекрасно. Уже все, буквально несколько дней, сентябрь закончится. Как можно охарактеризовать вот твой сентябрь одним словом?
2: Весь в работе.
1: В работе. Ну и правильно, ну и правильно. Вот лето прошло, сразу же в продуктивный, в рабочий режим. У меня в целом так же. Ну, хорошо. Значит, будем проверять тебя на внимательность. Если скажешь мне, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема, все классно, получишь термокружку от Европа Плюс. Варианта у нас есть два. Возможно, сигнал был успешно спрятан в треке, который называется «Imagination» от «Gorgon City». А может быть, это песня Лютера от Кендрика Ламара и СЗА. Вот такие два варианта есть. Либо Imagination, либо Лютер. Что думаешь, Саш?
2: Ну, честно сказать, 100% ответа у меня нет.
1: Ну, может.
2: Ну, будем полагаться на интуицию.
1: Так.
2: Ну, мне больше нравится первый трек.
1: Первый
2: он такой
1: трек.
2: Зажигательный, ритмичный.
1: Согласен.
2: Думаю, что сигнал был спрятан именно в нем.
1: Хорошо. Imagination, Gorgon City. На самом деле, я тоже обожаю эту песню. Периодически напеваю, когда слышу ее. И у нас здесь, и в своем плейлисте. И это, слушай, ну абсолютно верно! Абсолютно верно!
2: Ну, здорово!
1: Именно в песне Imagination, да, был спрятан сигнал крутого подъема сегодня. Термокружка отправляется прямиком в твои руки. И эти аплодисменты, Саш, для тебя.
2: И вам спасибо.
1: Желаю тебе суперского окончания сентября. Пускай все складывается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Взаимно, доброго.
1: Больше гитов впереди. Карлита и Софи Такер. Прямо сейчас Манхэттен послушаем. Делай громче.
0: Крутой подъем.
3: Подъем.

Self-Aware, Temper City на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно финалим этот час. Финалим его с хитами, разумеется. Avicii впереди, Wake Me Up. Сразу после Glide от Naked и Portugal The Man.

0: его «Wake Me Up» на радио номер один в России. Впереди больше хитов, подарков, новостей, игр. Все в следующем часе. Летим вперед вместе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 6 утра в Москве. А между прочим, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Россиян предупредили о неочевидном последствии долгого просмотра коротких видео в интернете. Да, психологи говорят, что такой досуг может приводить к тяжелой физической усталости. Эффект возникает из-за перегрузки впечатлениями. За полчаса в ленте вы можете увидеть десятки разных историй, эмоций, лиц и событий. Каждое видео требует от вас хотя бы на секунду, но включиться, удивиться, посмеяться, испугаться или задуматься. Даже если вы этого не осознаете, ваш внутренний ресурс тратится, предупреждают психологи. Вторая причина, по словам специалистов, это отсутствие пауз. Эксперты говорят, что в обычной жизни между делами есть естественные перерывы, а вот в ленте никаких пауз нет, и одно видео мгновенно сменяется следующим.
0: То есть это своеобразная физическая нагрузка, да, Паш?
1: Конечно, это как будто бы в зал сходил.
0: Вот, пожалуйста!

0: Пожалуйста, зачем вообще мы вот это все напрягаемся? Рилсы посмотрел.
1: Три смартфона сразу поставил. С трех смартфонов смотришь, и как будто бы уже...
0: Тренировочка.
1: Конечно.
0: Ага.
1: Тем временем...
0: Так.
1: Мгновенная карма сработала в Лондоне.
0: Ох.
1: У телеведущей Керсти Элсоп угнали машину после того, как она заявила в эфире о том, что столица Великобритании – безопаснейший город. Журналист опубликовала фото своей угнанной машины и попросила подписчиков связаться с ней, если они увидят ее на улице. Комментаторы напомнили девушке о том, что недавно она согласилась с лордом-мэром Лондона в том, что город пытаются выставить в дурном свете, но на самом деле... Она, по ее словам, чувствует себя в британской столице в полной безопасности.
0: Mm-hmm. Ну, накликала беду, получается, Паш. Mm-hmm. Знаешь, вот она сама вот это вот притянула к себе. Надо аккуратно.
1: Да. Mm-hmm.
0: Мне так кажется. У меня тоже такое бывает. Я вот говорю, что отказался от сладкого. А потом прихожу домой и уже как будто и не отказывался ни от какого сладкого по вечерам.
1: Это нормально.
0: Это нормально.
1: Это норма, как говорится.
0: Периодически обещания откладываются сами себе.
1: Сейчас, Миш, будет новость, которую я ждал. Дал очень долго.
0: Про живой завтрак что-то опять?
1: Нет, про живой завтрак потом, подожди.
0: Хорошо.
1: Тут вот поставил в неловкое положение. Нет, эту новость мы ждали лет 30 или даже 35.
0: Что да. же там такое?
1: «Черный плащ» возвращается.
0: Да ладно?
1: Да, знаменитый мультипликационный сериал о легендарном борце с преступностью решили возродить. О. Над новыми эпизодами будут работать новые продюсеры. Ожидается, что они будут консультироваться с оригинальными создателями мультсериала. Напомню, премьера «Черного плаща» состоялась аж в 1991 году, и за все время существования вышло больше 90 эпизодов. Сериал был отмечен 10 номинациями на премию «Эмми». «Черный плащ» также был очень популярен в России и странах Содружества.
0: Я все время, вот у меня вот это «Черный плащ», вот это вот напеваю, «Черный плащ».
1: Только свистни.
0: Да, и он появится. Точно, точно. А еще кое-что появится у нас.
1: Что?
0: Хиты на Европе Плюс.
1: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Шакира, Бёрнбой, «Дай, дай», сразу после «Гоуст Таун», Адам Ламберт, ну а прямо сейчас Кланк Рассел. «Райт» в крутом подъеме.

0: Burna Boy, это Die Die на Европе Плюс. Меня зовут Миш Зайцев. Мы двигаемся во второй час крутого подъема. Чарт «Возьми» нас ожидает совсем скоро. Гороскоп тоже виднеется на горизонте. Не советую его пропускать. А ранее еще Кеймаро. Let's go! Сразу после Богдан Медведи. Count on me. Прямо сейчас сделай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Can't Slow Down, Diva, Европа Плюс. Гороскоп впереди. До этого пар хитов успеем послушать. А Йоба споет мы Don't Leave, Action, Сера и Миша Миллер.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: И чего вам сейчас не хватает?
11: Пространства.
10: Еще?
11: Тишины, спокойствия.
10: Вам не ко мне?
11: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
13: Да, и не только платье.
14: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
16: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славинск на Кубани.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра, но будет бодро и громко.

Ну что, самое время послушать советы звезд на этот четверг. Гороскоп в крутом подъеме. Европе плюс Овны. Ваша удачливость побьет все рекорды. Тельцы, день будет серым и скучным, пока вы сами не решите его раскрасить. Близнецы, оставаться с собой сегодня — это самый беспроигрышный вариант. Раки, в этот день не будет такой задачи, решения которой вы бы не нашли. Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали. Девы, стоит выбраться из дома, поскольку возможны новые знакомства. Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром. Скорпионы, меньше думайте о трудностях и больше о возможностях. Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья. Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным. Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день. Рыбы, быть занятым — это лучшее лекарство от невзгод. Вот что говорят нам звезды. Черт возьми, впереди. До этого еще Эрвис Трэфи успеем послушать. Бам-бам, делай громче, летим вперед.

0: Бон-бон! Рейстрефи на радио номер один в России. Самое время дарить подарки, черт возьми. Начинаем. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, сыграем. Может быть, удача и знания нашего чарта Еврохит ТОП 40 сегодня тебе помогут, и заберешь классный подарок от Европа Плюс, крутейший шопер. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, жду тебя.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, дождь. Днем на термометрах до 18 градусов тепла.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты gouramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Крутой подъем.

0: Чарт возьми.
1: Знания нашего чарта Еврохит ТОП 40. Во-первых, они необходимы для чего? Ну, для начала. Для того, чтобы знать хиты. Знать, что сейчас круто. И, собственно, обновлять свой плейлист у себя в смартфоне. Да, там очень большое количество классной музыки. И в том числе еще и можно подарочек в какой-нибудь случайный четверг выиграть, если ты знаешь, в каком порядке песни там расположены. Может быть, у Екатерины сегодня это получится сделать, Кать. Ну, получается, привет тебе, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, рассказывай, как настроение, как дела, как поживаешь? Делись.
2: Отлично все, еду на работу.
1: Едешь на работу, отлично. А вот, ну вот отлично, да. А вот что отличного произошло у тебя вот за этот сентябрь? 24 число, сегодня он скоро закончится. Самое отличное, что случилось?
2: Дозвонилась к вам.
1: Ну, замечательно. Красота. Это на самом деле, вот дозвониться, это 70% успеха. Остальное уже, там, знаешь, удача, неудача, это уже не имеет значения. Главное, что мы здесь вот с утра с тобой встретились. Будем играть в «Чарт возьми», значит, ты готова?
2: Да.
1: Супер, все. Я позицию загадываю. Позиция номер 24. Что за песня на 24-м месте чарта Еврохит ТОП 40 прямо сейчас? Варианта 2. Может быть, это трек «Swim» от BTS. Или это «Sidlands» «Ту-ту-туру». Два варианта. Либо «Swim», либо «Ту-ту-туру». Что думаешь, Кать?
2: Я думаю, первый вариант.
1: Думаешь, первый вариант. Swim. Ты уверена?
2: Да.
1: Ну ладно, это правильно. Это правильно. Хотел тебя на секундочку, знаешь, ну немножко засмущать, но я чувствую, что ты знаешь, поэтому... Да, да, да, абсолютно верный вариант. Классный шопер от Европа Плюс отправляется тебе в руки. И эти аплодисменты для тебя.
2: Ура, спасибо.
1: Спасибо тебе. Классного настроения желаю. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: До свидания.
1: Впереди больше хитов. Робин Шульц и Дэвид Гетто появятся здесь через мгновение. Послушаем On Repeat. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем. Подъем.

0: «Моя Мишель, если я буду танцевать на Европе плюс». Ну, здесь, когда речь идет о танце, то никаких «если». Я буду танцевать на Европе плюс. Только так. Только так. В финале этого часа и Флорок, «Rise Up» сразу после «Birds of a Feather» от Билли Айлиш. Ну и Вэлла Вики появится здесь уже совсем-совсем скоро. Не пропускай.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Европа плюс.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Меньше суток остается до главного события этой осени. Цены на бензин снизились сразу в 25 регионах России. И названо самое популярное туристическое направление 26-го года. Далее подробности. Меньше суток остается до главного события этой осени. Завтра в 7 утра в ВК-стадиум стартует живой завтрак с бригадой У. 3 часа утренних безумств, угощений и невероятных подарков ждут всех слушателей Европы Плюс, которые завтра станут зрителями и участниками уникального шоу. Вместе с нами завтрашнее утро будут встречать Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баинди и Богдан Медведи. Нас также ждет взлом рекордного сейфа бригады У и невероятные подарки, которые пока держатся в секрете. Стартуем завтра в 7 утра в клубе ВК-стадиум. Вход свободный. К другим событиям цены на бензин снизились сразу в 25 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свежие данные Росстата. Наибольшее снижение зафиксировано в Крыму. Там цены упали больше, чем на 5%. Больше, чем на 2% подешевело топливо на Алтае, в Карачаево-Черкесии и в Новосибирской области. В Севастополе, Туве и Дагестане ценники на топливо потеряли по 1%. При этом во многих других регионах ситуация с бензином остается напряженной. Например, в Калужской области снова ввели временное ограничение по схеме с четными и нечетными днями. Банкам напомнили об их прямой функции. В ЦБ рассказали о том, что сейчас фиксируются случаи, когда кредитные конторы отказываются принимать у граждан наличные деньги. По словам зампреда регулятора Сергея Белова, некоторые подразделения банков отказывают в приеме наличных платежей, объясняя это тем, что такие операции являются правом, а не обязанностью банка. Белов назвал такую позицию.

позицию неверной. Он напомнил, что согласно статье 140, рубль является законным платежным средством, обязательным к приему на всей территории России. Зампред ЦБ призвал банки обратить внимание на работу своих подразделений и прекратить подобную практику. Самым популярным зарубежным направлением у россиян по итогам летнего сезона оказалась Турция. Далее следуют Белоруссия, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и Арабские Эмираты. Как пишет РБК, россияне стали чаще выбирать и менее массовые маршруты. Турпоток в Бразилию вырос на 52%, в Саудовскую Аравию на 42%, в Монголию почти на 40%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 84 рубля 40 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 96 рублей и 74 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов, 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну что? Что сказать-то? Да в целом-то все уже сказали, вы
1: и так
0: все
1: знаете. Да сутки остались. Понимаешь?
0: Да.
1: Ну 4 часа. Переживаю.
0: Ну хорошо, а вот чего переживать? Соберутся все люди, которых мы любим, которые, ну отчасти, наверное, тоже неплохо к нам относятся, да?
1: Будем надеяться.
0: Да, и мы как бы вот в этом, вот в этой синергии, вот этой симбиозе, вот этом, будем делать что-то классное. Вот что переживать.
1: Согласна.
0: Вот что может произойти, чего тебе никогда не забудут и всегда будут припоминать?
1: Ой, не надо бы вслух ничего произносить такого.
0: Вот давай порассуждаем, что такого на сцене может произойти.
1: Не будем мы такое обсуждать. Много вариантов. Ты что, мой мозг сейчас наиграет.
0: Главное, единственное, что нужно сделать, да, сутки до живого завтрака. Да, никаких электросамокатов, да?
1: Да.
0: Экстремальных видов спорта.
1: Ты вчера катался на электросамокате, ты сам не соблюдаешь наши правила.
0: Я не катался, а я ехал. Ехал домой, мне нужно было срочно. Я был очень аккуратен, у меня есть права, я хорошо вожу.
1: А что за дискриминация людей без прав?
0: Я имею в виду другие права, не общечеловеческие.
1: Я говорю, что за дискриминация людей без прав.
0: Ну, мы просто, наверное, чуть повнимательнее.
1: Окей. А для нас это каждая поездка, это как праздник.
0: Как вы понимаете, мы мало спим, мы много готовимся к живому завтраку. Уже завтра будет наше любимое событие в году. Но и есть же планы на сегодня. Например, бригада у Music Awards.
1: Да.

0: награда у Music Awards.
1: 7:07 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Иногда думаю, какие же мы разносторонние личности и как мы по щелчку пальцев можем поменять то, что обсуждали буквально еще 7 секунд.
2: Да, обсуждали седло велосипеда.
1: Но сегодня у нас в Эворде другой праздник. Хотя отчасти он как-то связан. Вики, я тебя поздравляю. День незапланированных безумств.
2: Вау!
1: Безумств.
2: Но безумство не надо планировать, действительно.
1: Ну да, да. Согласен. Поэтому сегодня номинация звучит так. Просто crazy. И первый претендент на победу — Бритни Спирс. Crazy. Ну давайте смотреть правде в глаза. Бритни — негласный амбассадор незапланированных безумств.
2: Ну, кстати, да.
1: А против нее сегодня Комаро. Crazy. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Клин Бендит, Шон Пол, Энн Мари Брикадюны.
1: Хорошая компания.
0: 7-1 с Москвы, Вики.
1: Да, достаю конверт, скрываю его.
0: А там 75%. Разгром. Бритни Спирс. Поздравляем.
1: Ну, Бритни реально крейзи.
0: Ну...

0: Music Sounds, это Fast Boy, бригаде умный, Европе плюс 7.17 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Расскажу про новый рекорд. Мы его точно не побьем никогда.
0: Думаешь? Даже... Оно нам надо, вот с другой стороны?
1: Нам точно не надо.
0: А, ну и хорошо, пожалуйста.
1: У нас бы не получилось с тобой.
0: Да не, не в этом смысле. Но вот в целом, если получилось, оно бы нам надо было.
1: Ну нет, нет.
0: Ну и вот это хорошо.
1: Наверное, нет.
0: Ну вот и подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде умный, Европе плюс.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Дорогая, у нас крыша тянет кап-кап-кап.
8: Это она просится в отпуск.
7: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
8: А греметь будет?
7: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.

0: выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва-Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
4: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: это Лирик в бригаде У на Европе плюс 7.23 в Москве.
1: Да. Рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ты знаешь, опять вспоминается мемчик из интернета. Каким бы талантливым ты ни был, всегда найдется ребенок из Китая, который делает это лучше.
0: Ну давай.
1: Ну так вот, 6-летняя девочка Лянь.
0: Угу. Лянь под... какая,
1: да,
0: молодец,
1: да.
0: Молодец.
1: Из Поднебесной установила новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин. Вот.
0: Mm-hmm. Всех женщин, всех возрастов.
1: Всех женщин,
0: не
1: всех возрастов.
0: Всех шестилетних женщин,
1: всех,
0: да?
1: Всех женщин, всех, всех возрастов. Mm-hmm. 4,27 секунды она потратила на сборку кубика.
0: Она начала репетировать до рождения?
1: Мне кажется, да. Она еще с таким милым ободочком выступала.
0: А, то есть вот это, думаешь, это дало ей силы?
1: Нет, она просто реально прям милый ребенок. Я победила вообще. Все настолько просто. Нет вот этого, знаешь, драмы в лице. Нет, она...
0: Как говорится, лунная призма, дай мне силы.
1: Да. Или лунный жезл. Там есть две версии.
0: Ну какая молодец, 6 лет. Помнишь свои какие-нибудь выдающиеся результаты в 6 лет? Не, ну хотя у тебя были, ты в рекламе снималась, ты в «Непоседах» пела.
1: Ну это у меня было не 6.
0: Да,
1: в 6 я играла с червяками.
0: Да, мы с Лехой в разных баночки. Частях нашей прекрасной страны ели песок в это время.
1: Выживали.
0: Круто, круто.
1: Песня группы «Тату».
0: Ага.
1: Под названием «All the things she said». Помнишь такую песню?
0: Давай так, больше помню, конечно, русскоязычную версию.
1: Ну, мы вспомним, да, ее. Она тоже выделилась, потому что отметила 1 миллиард прослушиваний на Spotify.
0: Ага, слушаю.
1: Да, новый всплеск популярности песни благодаря сериалу «Жаркое соперничество». Ну, это про хоккей, типа.
0: Лейтмотив, конечно, там хоккей, да.
1: Да-да-да. Вот, песня классная, давай вспомним.
0: Давай. Bye.

0: thanks. This is not enough. Да, точно.
1: Как ты могла сказать слова в англоязычной версии песни «Я сошла с ума»?
0: Песня вышла в 2002 году, но до сих пор звучит классно.
1: Классно звучит, да.
0: Поздравляем, девчонок.
1: И ты классно звучишь. Спасибо, Вика. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:30 на Москве. Гороскоп на четверг, 24 сентября.
1: Овны, ваша удачливость побьет все рекорды.
0: Тельцы, день будет серым и скучным, пока вы сами не решите его раскрасить.
1: Близнецы, оставаться сегодня собой – это самый беспроигрышный вариант.
0: Раки, в этот день не будет такой задачи, решение которой вы бы не нашли.
1: Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали.
0: Девы, нам стоит выбраться из дома, поскольку возможны новые знакомства.
1: Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром.
0: Скорпионы, меньше думайте о трудностях и больше о возможностях.
1: Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья.
0: Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным.
1: Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день.
0: Рыбы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.

0: Питер, новый ролл, это Тедди Свинс, бригаде «Умный», Европе Плюс, 7:34 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Ну вот и настал момент, когда выступать в первой мысли в качестве человека, который пытается совпасть в мыслях с игроком.
1: Угу. Ты? Я готова,
0: ты?
1: Я готова.
0: Как у тебя сегодня с мыслями?
1: Хорошо.
0: Они больше в порядке или в беспорядке?
1: В беспорядке, конечно.
0: В беспорядке, угу. Да. У кого-то уже взбамошное утро. Ну, довольно-таки, да?
1: Да.
0: Вы идеально подойдете. Вики, впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 16 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 18 градусов. Ну а в эти минуты в краевом центре плюс 16.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дом-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: А что это у них пищит?
11: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
12: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМолл.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: И чего вам сейчас не хватает?
15: Пространства.
14: Еще?
15: Тишины, спокойствия.
14: Вам не ко мне?
15: А куда?
16: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
17: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
18: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: 7.41 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Олег.
0: Олег. Олег, ты откуда?
1: Великий Новгород.
0: Великий Новгород,
2: отлично.
0: Ага. Олег, скажи, пожалуйста, когда ты собираешься выезжать на живой завтрак, чтобы завтра успеть к 7 утра в стадион?
1: Сейчас отработаем, поедем.
0: Молодец.
2: Хорошо, правильный ответ. Все совпали.
0: Да, ты знаешь, что мы никогда не проверим это, но рада это слышать. Олег.
2: Почему нет? Я завтра буду кричать: Олежа!
0: Великий Новгород!
2: Ты где?
0: Олег, сегодня ты играешь с Вики. Поэтому Вики сейчас убежит. А знаешь, чем вернешься?
2: Нет.
0: Помнишь, вчера мы пытались все понять, как звучит пингвин?
2: Да.
0: Мы с Лехой нашли звук пингвина.
2: Нам понравится?
0: Да.
2: Это реальный пингвин или меня списали? Хорошо.
0: Олег, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я тебе по очереди бегу за озвучивать. Каждое завершай первым, что приходит в голову. Потом вернем Вики, с ней сделаем то же самое. Если где-то будет совпадение в мыслях, подарок твой. Готов?
1: Да.
0: Погнали. Моя главная мотивация на это утро...
1: Дозвониться до Европы Плюс.
0: Дозвониться, молодец. Каждый раз ком в горле, когда...
1: Я стою в этой пробке.
0: Стою в пробке, хорошо. Любимый мультик моего детства?
1: Ну, погоди.
0: Угу. Кошечка делает мяу. Собачка делает гав. А пингвин делает... Олеж, ну вот как ты предлагаешь мне это записать? Давай я так, я запомнил этот ответ. Ну и последнее. Последнее. Представляю вашему вниманию мой новый...
1: Автомобиль.
0: Автомобиль. Молодец. Молодец. Олег, внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю... Вот так и звучит. Это не ты, записанная вчера с эфира. Это вот, ну, прям... Мы с камер наружного наблюдения в ЮАР взяли этот звук.
2: Мне кажется, все-таки это маленький морской котик.
0: А они похожи, ты была права тогда. Олег, молодец, давай с тобой продолжим. Моя главная мотивация на это утро?
2: Подготовка к мероприятию.
0: Дозвониться. Каждый раз ком в горле, когда...
2: Когда смотрю «Титаник».
0: Когда стою в пробке. Любимый мультик моего детства?
2: «Король лев».
0: Ну, погоди. Ну, почти там и там. Животное. Кошечка делает мяу, собачка делает гав, а пингвин делает... Да, нормально.
2: А что сказал Олег?
1: Очень похоже.
0: Олег, а можешь повторить, что ты сказал? Пингвин делает... Там просто самочки пингвинов и мужчина, они по-разному
2: говорят. Но мы же вчера, я рассказывала, что новых пингвинов нашли, у них другой звук.
0: Да,
2: вот именно такой. Разные стаи просто.
0: Победа есть, последнее добьем. Представляю вашему вниманию мой новый...
2: Автомобиль!
0: Олег, ну получается какая-то двойная победа, лови подарок.

0: Олег, поздравляем. Твой свитшот теперь твой. Звони нам еще, Эрику, много. Давай, привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Отлично, счастливо, пока.

0: Animal, это Кэтсай, бригаде Уны, Европе плюс 7.47 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы решили обсудить наше с Вики завтрашнее утро, которое начнется, ну, часик в 3 утра.
1: Да, да.
0: Ну, чтобы вот... проснуться, чтобы вовремя приехать в стадиум, чтобы подготовиться.
1: Кофе там вам налить.
0: Ну, мы все сами, да.
1: Поесть приготовить.
0: Испечь круассанчики. Mm-hmm. Вот этими руками все сделали. Вот мы и хотим вас спросить. Ради чего вы готовы проснуться в 3 часа утра?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо в 3 часа ночи, кому как. Либо отправите в личку сообщества Европа плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йоко. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого

0: 18+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель

0: 0+.
1: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.54 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете, ради чего готовы проснуться в 3 часа утра или ночи. Внимание.
2: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, страна. 3 часа ночи. Это не проблема, если надо ехать в лес за грибами за 150 километров от своего уютного и теплого жилища. Мечта.
1: Да, да. Особая радость, если ты не одна едешь, но при этом одна хочешь. Так, вот еще.
3: Привет, бригада У. Я готова проснуться в 3 утра или даже вообще не ложиться спать, чтобы встретить дома любимого человека.
1: Ну, это да. Это обидно, когда приезжает любимый человек, а все спят.
4: Да.
1: Подъем, любимый приехал. Ну, вот еще одно.
5: Привет, бригада У. Я всегда, всегда готова просыпаться в 3 утра, может, даже в 2, в час, неважно. Чем раньше, тем лучше. Ради того, чтобы поехать в аэропорт и улететь в отпуск. Готова на это всегда. Хоть каждый день, каждую ночь.
4: Но это реально так.
1: Ну да.
4: Как-то вот как-то легче да, просыпается нормально как-то так.
1: Да. Да, там вообще там много мотивации. Да, вот эта традиция приехать в аэропорт.
4: Не опоздать.
1: Потом вот.
4: Приехать в тот аэропорт.
1: Да.
4: Когда ты живешь в городе, где много аэропортов, надо проверять.
1: Да, недавно ехал я из Внуково в Шереметьево. Вот такая вот история.
4: Понравилось?
1: Да. Ну и финальное, пожалуй, то, что нас объединяет всех.
6: Доброе утро, бригада. В 3 утра я могу встать ради того, чтобы сходить в туалет, попить водички и дальше лечь спать.
4: Ну, это все твое.
1: Спасибо. Все мы люди.

0: Белива, это Imagine Dragons, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс рок. Хиты с характером.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. 23 часа остается до главного события этой осени. В ЦБ рассказали о мгновенной блокировке карт дропперов, и умные холодильники известного бренда окирпичились по всему миру. Далее подробности. 23 часа остается до главного события этой осени. Завтра в 7 утра в ВК «Стадиум» стартует живой завтрак с бригадой «У». 3 часа утренних безумств, угощений, невероятных подарков ждут всех слушателей Европа Плюс, которые завтра станут зрителями и участниками уникального шоу. Вместе с нами завтрашнее утро будут встречать Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баинди, Богдан Медведи. Нас также ждет взлом рекордного сейфа бригады У и невероятные подарки, которые пока держатся в секрете. Стартуем завтра в 7 утра в ВК «Стадиум». Вход свободный. К другим событиям. Банковские карты дропперов живут не больше нескольких минут. В некоторых случаях им удается просуществовать сутки, но не больше. В Центробанке рассказали о том, что кредитные конторы стали блокировать дропперские инструменты почти мгновенно. В ЦБ подчеркнули, что регулятор стремится сделать использование карт дропперов экономически невыгодным. Напомню, дропперы – это соучастники преступления по выводу денег, которые похищают у россиян при помощи телефонного мошенничества или через соцсети. Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом зафиксировал Роспотребнадзор. Медицинские власти страны рассказали о том, что всего за неделю было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем неделю назад. Помимо этого, ведомство фиксирует отдельные случаи свиного и гонконгского гриппа, а также распространение риновирусов и парагриппа. При этом в целом, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в России развивается в соответствии с прогнозами. Однако интенсивность распространения инфекций растет. Восстание машин снова откладывается. Обновление программного обеспечения сломало умные холодильники. Профильные западные СМИ пишут о том, что умные холодильники Samsung выключились после установки новой прошивки, которая распространялась автоматически. Причем некоторые холодильники просто отключились, а некоторые перестали подавать холодный воздух в камеры. Другие просто зависли в момент обновления. Компания Samsung уже признала проблему. Распространение глючной прошивки остановлено. При этом в компании пока не рассказали, получат ли пользователи холодильников Samsung компенсацию за испорченные продукты питания. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 40 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 96 рублей и 7.

74 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:03 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: 24 сентября. Вот так вот, еще каких-то 24 дня назад говорили, почти месяц дожил уже.
1: Да.
0: Да. Нравятся подсчеты мои, да?
1: Вот а 29 дней назад говорили месяц до живого завтрака.
0: Угу. Ну, такой математический, но не календарный.
1: Ага.
0: Не календарный. Уже завтра состоится наше любимое
1: где
0: событие.
1: Где вы это весело говорили, они?
0: Да, мы даже об этом говорим весело, как ты понимаешь. Так вот, о веселом. Завтра живой завтрак. Мероприятие, которое мы готовимся.
1: Приходите обязательно. Вход свободный. Мы начинаем в 7 утра. Приходите пораньше. В ЭКО-стадиум мы вас ждем. Вот ничего не нужно с собой брать. Просто себя возьмите. Можете взять с собой друга. Друга нет, найдете там. Вообще без проблем.
0: Да, там можно найти и друзей, и еду, и кофе. И можно выиграть
1: подарки.
0: Какие-нибудь крутые подарки. Мы будем делать прямой эфир на всю страну со сцены огромной концертной площадки. Там будем мы, там будете вы. Там будет много всего. Там будет Айова, там будет тема белорусов. Там будет лирик, там будет звонки.
1: Вот что вам еще нужно?
0: Да там... Там столько все будет. Там будет Богдан Медведев.
1: Кстати, первые гастроли в России.
0: Да. Будет Баиндия тоже впервые на сцене живого завтрака. В общем, приходите завтра пораньше. Занимайте лучшие места. Ну, а сейчас... Срочно набирайте номер телефона.
1: У нас впереди Эвридейка 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Эвридейку. Бригаде У на Европе+.

0: Дракула, это темп упала, бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем Эвридейку, давайте путешествовать чартером бригаду У. Вики, вопрос такой. Как ты думаешь, что объединяет Павла Беседина и его любимую телеигру в жизни?
1: Не знаю.
0: А ты знаешь любимую телеигру? Нашего
1: нет.
0: Пашки Беседина.
1: Нет, какая?
0: Нет, ну постоянно, когда мы куда-то уезжаем, он говорит, ну обязательно сходите, ну посмотрите.
1: А,
0: ничего.
1: Знаю, Форт Боярд.
0: Форт Боярд, да. И, соответственно, летим мы...
1: Во Францию.
0: Во Францию. А там в чартах Адетта с треком Моду.
2: Чартер бригады У.

0: без секс кипля.
1: Бригада У. Эвридейка.
2: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет. Алло.
3: Алло, привет.
2: Привет.
4: Привет, привет.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Ольга. Доброе утро.
2: Оль, доброе утро.
4: Привет, привет, Оль.
2: Олечка, где ты живешь? Скажи, пожалуйста.
3: В прекрасном городе Нижнем Новгороде.
2: Прекрасный город Нижний Новгород. Оль, у нас сегодня классический вопрос для всех, кто дозвонится в эфир. Когда ты собираешься выезжать на живой завтрак? Вот ты успеешь после игры сразу?
3: Ну, из Нижнего успею.
2: Молодец. Молодец. Никто ведь не говорит правду, что останется в городе и будет смотреть трансляцию. Кстати, можно будет смотреть трансляцию живого
4: завтрака. Да, обязательно.
2: Олечка, сегодня у нас в Эвридейке правила следующие. Специально для тебя подготовили. Мы загадали слово. В этом слове всего 4 буквы. Чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. И вот из первых букв ответов и собирается загаданное слово. Хотя бы чуточку понятно?
3: Да, понятно.
2: Олечка, мы тебе желаем удачи. Вперед.
4: Итак, первый ответ такой должен быть. Как называется геометрическая фигура с тремя углами и тремя сторонами?
3: Треугольник.
4: Возможно. Зафиксировали.
2: Сложно, ты, конечно, начала. Оль, ну тут вопрос попроще. Как думаешь, как называется ближайший крупный город к озеру Байкал?
3: Иркутск.
4: Возможно.
2: Возможно, да, запоминаем первые буквы названия.
4: Как зовут известного британского режиссера по фамилии Ричи?
3: Гай.
4: Возможно.
2: Ну и последний вопрос. Вспомни нотный стан. И, в частности, вспомни там вторую ноту. Как она звучит?
3: Ре.
2: И что же тут получается у нас?
3: У нас получается тигр.
2: Ну, получается, что так. Оля.
4: Ну, молодец, вообще все знала.
2: Да, такое ощущение, что ты написала задание, прислала нам, попросила прочитать, чтобы ты очень круто выглядела в этой игре.
4: Но это не так.
2: Оль, ну...
3: Я очень хотела.
2: Это просто гениально. Олечка, мы тебя поздравляем. Лови подарок.
1: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Ой. Ура, ура, ура, ура, ура.
4: Поздравляем.
3: Я очень рада.
2: Поздравляем тебя. Колоночка твоя.
4: Угу.
2: И, ну вот, потихонечку можешь уже выдвигаться в Москву, да, чтобы завтра с утра уже быть на живом завтраке.
4: Ждем.
2: Хорошо?
3: Спасибо, спасибо за приглашение. Ребята, хорошего дня.
2: Хорошего
3: всем,
2: дня.
3: Всем удачи.
2: И Нижнего привет.
3: Пока,
2: счастливо.
3: Пока.
2: Пока.
4: Пока-пока.

0: мысли. Это тема белорусских бригадюн на Европе Плюс. 8.16 в Москве. У нас впереди фактовый зал, в котором мы то вверх, то вниз. То вниз, то вверх.
1: Ага.
0: А, тема лифты и... И лифты.
1: Лифт.
0: Вертикальное средство передвижения.
1: Просто лифт.
0: И эскалаторы. Вот эскалаторы. Вот кое-что мы нашли. И как расскажем вам здесь, бригадюн на Европе Плюс.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройти тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 449 000 рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8-861-203-2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
10: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
11: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
13: Куда едем?
14: На Покрышкино.
13: Хотите свою машину, наверное?
14: Ага.
13: Чтобы на выгодных условиях?
14: Да.
13: А едете, наверное, в первый «Лада-центр»?
14: Вы что, экстрасенс?
13: Не, я просто таксист. И каждого второго туда вожу.
15: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
13: Ну что, первый «Лада-центр»?
15: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2022 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
16: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
17: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: это Дати и Бригадю на Европе Плюс. 8.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Да, спасибо.
0: Браво, мэр.
1: Спасибо.
0: А, лифт или эскалатор? Что ты выбрала?
1: Я выбрала лифт. Я расскажу, как появились зеркала в лифтах.
0: Угу.
1: Ты знаешь, как?
0: Ну, повесили.
1: Это логично, не просто так. В общем, в начале 20 века менеджеры одного делового центра в Нью-Йорке начали жаловаться на медленное движение лифта.
0: В начале 20 века?
1: Да.
0: Как быстро люди привыкают к хорошему, да?
1: Ну, если как-то радуйтесь. При этом у них уже были высотки, да. Радуйтесь, что не... Ну, вот все равно они жалуются, говорят, что-то как-то вообще надо лифт поменять, какая-то ерунда, сделать модернизацию. Вот. Жалобы были массовые, и собрали группу специалистов. Среди них был некий русско-американский специалист Иван Сорокин.
0: Да, ты что?
1: Да. Да, да, да, да, да, Иван Сорокин. А, ну и стали смотреть и думать, можно ли что-то сделать с лифтом. Поняли, что сделать ничего нельзя. И
0: мы тогда, его только изобрели, что с ним делать?
1: Тогда Сорокин предложил повесить в кабинах зеркала и написать название модели лифта.
0: Угу.
1: Вот. И это сработало. Люди стали отвлекаться, стали смотреть на себя красиво, там, прихорашиваться. И мало того, что, ну, естественно, движение лифта не изменило скорость, но люди стали говорить, вот прям заметили, вот лучше стало. Вот прям быстрее они стали ездить, вот прям молодцы. Ну и плюс еще потом заметили социологи и психологи, что людям, которые боятся клаустрофобии, да, которые страдают клаустрофобией, они легче переживают нахождение в лифте, если есть зеркало. Потому что пространство кажется шире.
0: Ничего.
1: Ну, ты отвлекаешься вот на себя красивого.
0: Зеркало плацебо получается.
1: Получается так, да.
0: Круто, круто. Но в целом-то зеркала же, ну, кто-то вешал.
1: Да.
0: За честь я прав.
1: Получается так. Ну, после этого стали вешать везде.
0: Круто. А, я расскажу тебе про эскалатор.
1: Угу.
0: Эскалатор, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.
1: Хорошо.
0: Естественно, он находится в Китае. Где же еще?
1: Ага.
0: В частности, в Гонконге. А, там есть эскалатор, который используется как общественный транспорт. По совместительству он является еще и самой длинной движущейся лестницей в мире. Называется он Central Mid-Levels Escalator.
1: О, красиво.
0: Yes. И на удивление, он был построен не недавно, а в 1993 году.
1: Сорокиным? Нет?
0: Возможно. Выдающийся.
1: Человек там построил, там построил.
0: И для чего это было сделано? Чтобы обеспечить удобное транспортное сообщение между несколькими районами Гонконга. Общая протяженность почти километр. 800 метров. Время поездки плюс-минус 20 минут. Ну, если стоять и не двигаться. Если торопишься, можно еще идти. Пассажиров здесь не только везут, но и периодически в некоторых участках поднимает на высоту до 130 метров над землей. Вот.
1: Миленько.
0: Система состоит из двух десятков крытых эскалаторов и траволаторов, протянувшихся вдоль города. И, как я уже сказал, вся эта история занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Вот такой вот удивительный Китай. Не только в последнее время, но и как минимум с 1993 года.
1: Да.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Sad Girls — это Биби Рекса в бригаде У на Европе Плюс. Половина девятого в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Итоги. А по итогам сегодняшней битвы
1: 54%
0: с половиной. Наконец-то у меня победа моя. Спасибо.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. Ну вот смотри, вот и лифт, да? И эскалатор передвигает нас из одной точки в другую. Это такое мини-путешествие.
1: Да.
0: Может быть, завтра, на живом завтраке, поговорим о путешествии.
1: Давай.
0: В конце концов, много людей приедут из других городов. Тоже путешествие. Все это будет завтра на живом завтраке. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8:30 на Москве. Гороскоп на четверг, 24 сентября.
1: Давай.
0: Ваша удачливость побьет все рекорды.
1: Тельцы, день будет серым и скучным, пока вы сами не решите его раскрасить.
0: Вики, близнецы, оставаться с собой сегодня — это самый беспроигрышный вариант.
1: Раки, в этот день не будет такой задачи, решение которой вы не нашли бы.
0: Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали.
1: Девы, стоит выбраться из дома, поскольку возможны новые знакомства.
0: Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром.
1: Скорпионы, меньше думать о трудностях и больше о возможностях.
0: Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья.
1: Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным.
0: Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день.
1: Рыба, быть занятым — это лучшее лекарство от несгод.

0: вот и все, звонки в бригаде У на Европе Плюс. На самом деле не все. Не все, звонок еще завтра появится в эфире Европа Плюс. И появится у нас они живого завтрака.
1: Да, обязательно приходите, мы вас ждем.
0: Ну, а мы тем временем добрались до финала. Сегодня узнаем, кому достанется круиз мечты на двоих на две недели.
1: Ой, хорошо.
0: Лайнер, Астория Гранде, Красное море, Египет и Иордания. Визы не нужны, старт из Анталии. Еды много вкусной.
1: Ой, хорошо звучит.
0: Впечатлений много ярких.
1: И представляете, все, что вам нужно, это просто иметь загранпаспорт, и чтобы он действовал хотя бы до июня.
0: Потому что путешествие планируется в ближайших датах.
1: Да, если вы готовы ворваться сразу в финал, надо ответить на вопрос, который задаст ВЛ, написать нам правильный ответ, номер телефона, свое имя, все это на сайте europlus.ru.
0: Там есть специальное окошко. А теперь, внимание, одна из точек, которые будет проходить круиз, Иордания. Вот напишите, на каком языке говорят в Иордании. Пишите впереди «Ешь, плыви, смотри» в бригаде У на Европе+. Плюс.
2: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в краевой столице пасмурно, дождь, днем 18 выше 0. Сейчас же в Краснодаре плюс 17.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
6: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
8: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
9: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
10: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 0820.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера «Б». ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
14: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
15: Застройщик ООО «СЗ ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: живи, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: 8.42 в Москве. Ешь, плыви, смотри. В бригаде У на Европе Плюс начинается. Начинается финал битвы, в котором мы узнаем, кто отправится в круиз мечты. У нас есть Георгий из
2: Липецка.
1: Георгий,
2: привет.
1: Привет, Гош.
3: Привет, привет.
2: Ну, Гош уже опытный игрок. Третий день идет.
1: Да. Скажи, Гош.
3: Ребята, вы не представляете, что внутри меня сейчас волнение дикое.
2: Представляем, даже мы переживаем.
1: Сегодня сложнее держать себя в руках, чем вчера или позавчера?
3: Ну, наверное, да.
1: Но мы желаем, чтобы вот этот внутренний кураж в финале тебе помог в этой битве. Но расслабляться не стоит. У тебя тут такая девчонка в соперниках. Вот знакомься, это Оля. Оля, привет.
4: Привет. Доброе утро.
1: Привет, Оля. Оля, ты откуда?
4: Нижний Новгород.
2: Нижний Новгород,
1: хорошо. Мини-победа уже есть. Ты лучше всех справилась с отборочным заданием.
2: Быстрее всех.
1: На каком же языке говорят в Иордании?
4: На арабском.
1: На арабском. Оль, знаешь что-нибудь на арабском?
4: К сожалению, нет. Но будем к этому стремиться.
1: Да. Ребята, мы желаем вам удачи. Представим уже, что кто-то из вас на роскошном лайнере «Астория Гранде» отправляется в путешествие по Красному морю. Круиз начнется в Анталии, значит, дальше Исмаиле, Шарм-эль-Шейх, Эль-Гуна, она же египетская Венеция, Луксор и Петра.
2: Вот сегодня будем говорить про Петру. У нас будет для каждого по два вопроса. Ваша задача правильно отвечать. Варианты ответов будут.
1: Да. Кто лучше справится, тот и отправляется в круиз. Гоша, Оля, удачи, вперед!
2: Это Георгий. Спасибо. Уже по традиции начинаем с тебя. Из-за уникального оттенка местного песчаника Петру можно поэтично назвать и называют как? Синий город или розовый город?
3: Розовый город.
2: Розовый город, действительно.
1: Угу. Оля, большинство зданий в Петре построены уникальным способом. Как думаешь, каким? Они высечены прямо в скалах или вылеплены из песка и обожжены с помощью гигантских стекол?
4: Конечно, это высечены в скалах.
1: Да. Конечно так, 1-1.
2: Итак, Георгий, при раскопках в Петре было найдено 140 папирусных свитков. Они оказались частным архивом одной семьи, подробно описывающим. Вот как ты думаешь, что там описывалось? Правила воспитания детей или налоги и суды из-за налогов?
3: Воспитание детей.
2: Нет, налоги и суды из-за налогов. Налогообложение всегда было сложно. Изучали его, видимо.
1: Волнительно. Оль, от тебя сейчас все зависит.
4: Я буду стараться.
1: Чтобы копыта животных не разрушали древнюю мостовую каньона Сик, единственный проход, ведущий к Петре, правительство Иордании постепенно заменяет повозки с лошадьми на что? Как ты думаешь, беспилотные электрокары или веревочный мост?
4: Веревочный мост.
1: Нет. Гоша, можно выдохнуть. Игра продолжается.
2: Игра продолжается, сейчас будет контрольный вопрос.
1: Кто ответит быстрее соперника и сделает это правильно, тот отправляется в круиз. Гоша, Оля, внимание!
2: Вопрос такой. Круиз у нас стартует из Анталии.
1: Угу.
2: Какая это страна?
3: Турция.
1: Турция! Гоша! Георгий! Гоша!
2: Гоша, мы тебя поздравляем. Кого возьмешь, кстати, с собой?
3: Спасибо. Ой, если честно, не думал заранее, как бы не стал ничего, как пока посчитаю. Будем думать теперь, есть о чем подумать.
2: Сейчас только друзей появится.
1: Гош, ну тут как бы одна девчонка с тобой сегодня играла из Нижнего Новгорода, если ты еще не придумал.
3: Может быть.
1: Оль, ну давай признаем, Гоша, конечно, сильнейший соперник, все-таки третий день уже в эфире. Он молодец. Скажи.
4: Да, конечно.
1: Гош.
4: Я слышал, как он выиграл.
1: Да, мы тебя поздравляем. Ты отправляешься на лайнере «Астория Гранде» в путешествие мечты по Красному морю, Суэцкий канал, пирамиды Петра, солнце, вкусная еда. И все это для тебя и человека, которого ты возьмешь с собой. Браво, Георгий!
3: Спасибо.
4: Поздравляю.
1: Олечка, поздравляем. Нам было с тобой очень приятно и познакомиться, и поиграть.
2: Ты молодец, у нас есть для тебя классная футболка.
1: Да, лови, пожалуйста, вот наш футболочка фирменная. И звоните еще, Гош, ну ждем фоток, видео. Там,
2: обязательно, магнитиков.
3: Обязательно.
1: Гош, ну не пропадай только, ладно? Хорошего дня.
3: Хорошо.
1: Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
0: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Ешь, плыви, смотри. Приказ.

0: Where you are. Это до вас, бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы частично посвящаем завтрашнему дню, но не прям всему же завтраку, а 3 часам ночи или утра. Для кого как? Мы с Вики примерно в это будем время просыпаться.
1: Для нас это утро.
0: Да, да, а день начинается уже с 7.
1: Ага.
0: А вот вы расскажите, ради чего или ради кого вы готовы проснуться в 3 часа утра?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем, например. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, ради чего готовы проснуться в 3 часа ночи.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. Я готова не спать всю ночь ради того, чтобы попасть к вам на живой завтрак, потому что мы выезжаем в 00 часов, чтобы к вам попасть и увидеться с вами. Всем привет. Вау. Скоро увидимся.
2: Приятно. Спасибо Вау. Большое.
1: До встречи. Угу. До встречи. Дальше.
4: Привет, ребятки. Ну, ради рыбалочки, конечно, ради рыбалочки. Вот так встанешь в 3 утра, позавтракаешь, приедешь на речку, накачаешь лодочку, моторчик поставишь, выйдешь, туманчик, солнышко встает, у тебя удочка, тишина, птички чирикают, и тут поклевка, бабац! Вот ради этих ощущений в 3 утра я готов встать.
1: Прям какую-то аудиокнигу прослушал.
2: Да, вот я рыбалку не люблю, но так уютно, ага, что аж захотелось да. самой.
1: А тебе тоже послышалось вместо лодочки другое слово?
2: Нет.
1: Нет, ну ладно, еще одно сообщение финальное.
5: Привет, привет, бригада У, привет, страна, привет, Европа Плюс. Я думаю, что сейчас счастливые обладатели загородной недвижимости меня очень хорошо поймут. Когда я в 3 часа ночи не то что просыпаюсь, я просто подпрыгиваю на кровати с одной единственной мыслью.

0: аутентичная. Это лирик, артист живого завтрака. Завтра встретимся, попоем, поболтаем на живом завтраке. Mm-hmm. Но мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Ставки утильсбора скорректируют. В Краснодаре ограничат движение около Дворца спорта «Олимп». И россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Подробности далее. В России с Нового года снова вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили. В Минпромторге сообщили, что индексация составит от 10 до 20% в зависимости от вида техники. Например, для новой легковой машины мощностью до 160 лошадиных сил полная ставка увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Повышать утилизбор планируют ежегодно до 30 года. При этом льготные ставки для физлиц сохранятся, если ввезенную для личного пользования машину не продавать в течение года. С 1 октября карту болельщика будут требовать и на матчах Кубка России, которые проходят на домашних стадионах клубов премьер-лиги. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Раньше фан-айди в Кубке был необходим только на финальном матче. В Минспорта объяснили решение тем, что на одних и тех же стадионах должны действовать единые правила прохода независимо от турнира. Однократная виза в Египет в новом году подорожает с 30 до 33 долларов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новая цена будет действовать и для виз по прилете, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранится бесплатный синайский штамп. В Краснодаре ограничат движение всех видов транспорта у Дворца спорта «Олимп». Случится это 26 сентября. Причина – празднование мероприятий в честь Дня города. С 6 утра и до 11 ночи проезд закроют на участке Береговой от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. В Краснодарском крае в октябре стартует всероссийский эко-марафон. Он пройдет в формате соревнования между городами и районами. Муниципалитеты, которые соберут более 2000 килограммов макулатуры, смогут рассчитывать на денежную премию. Если общий результат по региону превысит 100 тонн, финалисты смогут выбрать ценные призы. И последняя почти треть россиян для ощущения счастья нужна от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС.

0: Еще 22% опрошенных назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а каждому пятому хватило бы дохода от 50 до 150 тысяч. Почти половина участников опроса считают, что деньги действительно влияют на ощущение счастья, но до определенного предела. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96,74. Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, дождь, днем 18 тепла. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве. Бригада «У» на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Убойл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ну, может, сразу?
1: Что?
0: Ну, это.
1: Позовем всех?
0: Ну,
1: давай.
0: Ну, а куда позовем?
1: На живой завтрак. Завтра.
0: А ну давай на живой завтрак тоже. Да все и так знают. Завтра живой завтрак.
1: Приходите, будет классно. Ну, вот. Надеемся. Будем стараться.
0: Круто, вселяет уверенность, сразу хочется прийти.
1: Ты знаешь, я всегда переживаю. Плюс я человек наш, немножко суеверный, знаешь, это аккуратненько так. Все хорошо будет.
0: Ты сказала, что будет классно.
1: Заранее сильно не радость.
0: После фразы «все будет классно» уже прошло 30 секунд, а ты до сих пор не сделала и по дереву не постучала.
1: Постучала.
0: Чем?
1: А это другой вопрос.
0: Окей, на живой завтрак пригласили, теперь приглашаем вас в тимбилдинг. Мы нуждаемся в капитанах.
1: Да, я собираю женскую команду, мне нужна девочка-капитан.
0: Мужскую, соответственно, мужчина должен быть в моей команде.
1: Мне нужна очень активная, веселая, яркая, умная, самое главное, умная.
0: Я просто напомню, что мне нужен мужчина в команду. Поэтому, если хотите ворваться в тимбилдинг, напишите нам на сайт.
1: Да, на сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, вы туда пишете свое имя, номер телефона и кому в команду. Девочки ко мне, мальчики к Вэллу.
0: Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: Да, это Шакира, бригаде «Умный» на Европе плюс 9.08 в Москве. Пока мы ждем тимбилдинг, послушаем хит, который снова стал хитом.
1: Хорошо.
0: Благодаря интернету.
1: Давай.
0: Под этот трек снимается разное. Некоторые снимают танцы.
1: Вот я хочу все уговорить Вэлла со мной поучаствовать в видео.
0: Но это не уговор, это принуждение. Принуждение танцевать под запись.
1: Нет, подожди, принуждения обычно срабатывают. А уговоры, это вот пока эффекта нет.
0: Ну, пока уговоры, но я же тебя знаю. Это все перейдет в принуждение. А я встречал видосы, под которые родители...
1: Девушка одна снимает.
0: Очень красиво танцует одна, вообще без парня. Когда родители в очень ускоренном режиме собирают ребенка в школу, потому что уже забыли, каково это делать за лето. Трек идеально подходящий. Black Eyed Peas, Pump It.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Тимбилдинг в бригаде У на Европе Плюс. Начинается битва. Гендерная битва.
1: Угу.
0: У нас есть
1: два капитана.
0: Капитан команды Вики Натали. Наташ, привет.
1: Натали, привет.
2: Доброе утро, Сана.
1: Наташа, ты откуда?
2: Я смоляночка, но живу в Москве.
0: Смолян.
1: Хорошо.
0: Смоляночка, москвичка. Но я на самом деле процитировал то, что написал Натали, капитан в команду Вики.
1: Все, меня это устраивает. Наталья, любишь ли ты какие-нибудь интеллектуальные игры, возможно, квизы?
2: О, да. Обожаю организовывать, собирать.
0: А играть получается?
2: Конечно. Собирать ответы, да.
1: Все, хорошо, мне подходит.
0: Знакомьтесь. Капитан моей команды Денис. Денис, привет.
3: Привет.
0: И сейчас вы поймете, почему я не мог не выбрать Дениса в качестве капитана. Цитирую. Вэл, благодаря тебе опять скачал героев меча и магии. Денис, отныне ты не Денис, отныне ты роднулечка. Дэн, ты откуда?
3: Я из Череповца.
0: Из Череповца. Итак, ребята, правила какие? Дэн, сначала наша команда будет задавать вопрос девчонкам. Можешь расслабиться, я его прочитаю. Наташа, Вики, у вас будет 30 секунд после вопроса, чтобы прийти к какому-то желательно правильному варианту ответа. Но главное, чтобы этот правильный ответ озвучила Наташа ты. Поэтому если его озвучит Вики, я скажу, что где-то он прозвучал, но не от капитана.
1: Да.
0: Потом то же самое делают девчонки. Денис, мы будем отстреливаться. Наташа, Денис.
1: Давайте.
0: Удачи, вперед. Итак,
1: Наташа,
0: девчонки,
1: готовимся.
0: Изначально вместо этого использовали два тканевых полотна. А первый прототип этого появился в Европе в 13 веке. Естественно, это было привилегией обеспеченных людей, как и...
1: Ну, как обычно,
0: как
1: да.
0: Положено, да. Но в середине прошлого века случился настоящий бум. Тогда это начали ассоциировать с геометрической фигурой, которая называется ромб. Теперь без этого сложно представить любую квартиру. И, кстати, большинство людей ненавидит ситуацию, когда с этим нужно иметь дело.
1: У меня нет вариантов. Наталья, подожди. Ромб. Наташа, давай думать. Два полотна.
2: Полоска, ковер, два полотна.
1: О, ковер, кстати.
0: Близко.
1: Ковер, коврик входной.
2: Ковер, полос, коврик.
0: Нет, повыше. Это не летит. Это не лежит.
2: Полотенце.
0: Еще ближе. Очень близко.
2: Два полотна.
1: Шторы.
2: Тканевая.
0: Ромбик еще там. Такой хоп. И это ненавидят. Стоп.
2: Ручник Старой Руси. Вышивали.
1: Мне нравится вариант Наташи.
0: Наташ, все.
1: Наталья, ты молодец, я что-то вообще потерялась.
0: Добро пожаловать в его величество пододеяльник.
2: А там бывают еще и не только угловые отверстия, но и снизу на скрепочке, на молнии.
1: Да, мне кажется, уже с ромбиком нету.
0: Да, спасибо, девчонки, это очень интересное мнение. Но давайте ваш вопрос нам.
1: Ну, у нас, конечно, проще.
0: Это мы сейчас проверим. Ну, Денис, включаемся.
3: Да.
1: Когда-то он появился вовсе не в той стране, с которой его сегодня ассоциируют.
0: Угу.
1: Он очень вкусный, но для его приготовления требуется довольно много терпения. Его название означает «небесное тело», хотя сам продукт к космосу никакого отношения не имеет. А его форма настолько узнаваема, что сегодня достаточно лишь его увидеть, и сразу все понятно.
3: Хлеб?
1: Нет.
0: Пицца?
1: Нет.
0: Нет? Форма.
1: Ну, в принципе, вы в том направлении идете.
0: Это что-то хлебобулочное?
1: Ну, можно сказать, да. Не можно, да.
3: Это блинчик.
0: Блинчик.
1: А бывает сладко, бывает не сладко.
0: Да что же делать?
3: Кексик?
1: Нет. Форма необычная у кого есть?
0: Форма необычная. Каравай!
1: Нет.
0: Кесадилья.
1: Не настолько.
3: Растягай.
0: Эчпачмак.
1: Нет.
0: Кулебяка.
1: Нет.
3: Чебурек.
1: Ну, давай.
0: Беляш.
1: Ну, давай, живой завтрак. У нас что там будет?
0: Круассан.
3: Круассаны.
1: Это с французского полумесяц. И он же появился в Австрии, а вообще его едят во Франции.
0: Ну, давайте будем честны. Если уже был ответ, то после сигнала. Но...
1: И от меня.
0: И от тебя, да.
2: Это был слишком явный признак подсказки.
0: Да. Так, но это с одной стороны, да, как бы, ну, 0-0. Да, ни одного правильного.
1: А с другой стороны, ничья.
0: Ну, завтра живой завтрак. Ну, как мы можем не подарить ребятам просто футболочки, а просто вот перед живым завтраком?
1: Можем.
0: Все, Денис, Наташа, по футболке каждому.
3: Благодарим. Спасибо.
2: Благодарим. До завтра. Завтра увидимся и будем танцевать, кричать, радоваться. Поздравляю друг друга. Еще страну.
0: Ой, да, хорошо, ребята. До завтра. Хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
3: Пока.

0: What If, и это Нептуника, бригаде У на Европе Плюс, 9.20 в Москве. Что будет дальше?
1: Ой, это вот буквально недавно мы разговаривали про 6-летнюю девочку, которая установила рекорд Гиннесса, да?
0: Она уже успела что-то...
1: Нет, я расскажу про одного американца, у которого 30 лет не получается установить рекорд, он его всего пытается сделать, ну, побить сам, но никак.
0: Не то чтобы это злорадство, но как будто бы... Ну, приятно о таком слушать, что все мы люди.
1: Да.
0: Все мы люди.
1: Да.
0: Подождем, впереди Викинюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
4: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
5: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
11: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
12: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Specialized, это Джон Саммит, бригаде У на Европе плюс 9.26 в Москве. Вики.
1: Да, рассказываем.
0: Давай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Американский айтишник уже 30 лет пытается посетить все Старбаксы в мире.
0: Они все открываются,
1: открываются. Проблема какая, понимаешь? Проблема, они то закрываются, то открываются. Вообще безобразие. Но хотя бы он себе обещал хотя бы по одной кофейне в каждом городе, в котором представлена, собственно, сетка. С 97 года у него уже на счету более 20 тысяч заведений в 74 странах. Представляешь? Но все равно они все открываются, открываются.
0: Да, причем он же наверняка вот, ну, ставил перед собой задачу. Как, с какого года? С 93-го?
1: С 97-го.
0: С 97-го. Ну, когда их было там, ну, например, 50. Да?
1: Скорее всего,
0: так,
1: да.
0: Ну, ничего, что 50, тем более все в Америке. Нормально,
1: нормально, да.
0: Я страну посмотрю, да. Посмотрел.
1: В интернете уже его прозвали боссом удаленщиков. Потому что реально, судя по всему, он только ездит и пьет кофе.
0: Да, и чем он занимается?
1: Айтишник, я что-то сказала.
0: Айтишник, айтишник. Да. Надо повнимательнее слушать.
1: Было бы хорошо. Вот это тебе, кстати, может понравиться, потому что один известный ресторан быстрого питания в Великобритании, который специализируется на жареной курочке. Mm-hmm. Я знаю, ты любишь крылышки,
0: да,
1: острые.
0: Вот специально... Люблю, но стараюсь избегать, конечно.
1: Ну вот специально для таких, как ты, которые вот прям любят вот эту курочку.
0: Что, еще один крючок придумали какой-то?
1: Они выпустили сухой завтрак со вкусом курицы. Это по факту кукурузные хлопья, точнее такие колечки, которые ты можешь залить молоком, если не боишься. Ну или бульоном, например.
0: Круто, звучит отвратительно.
1: Вот, да,
0: то, что нужно.
1: Ну, интересно.
0: Ну, как раз-таки для таких любителей, как я, чтобы отбить желание.
1: Не, ну, можно, ну, чем, ну, соком, ну, да, бульоном. В твоем случае бульоном только заливать.
0: Круто, хлопья со вкусом курицы острой с бульоном и соком.
1: Неплохо?
0: Как будто бы просто в столовой в конце все в одну кастрюлю слили.
1: Что с тобой? Подожди, это очень интересный проект.
0: Я не говорю, что это...
1: старались.
0: Это любопытно, Вики.
1: Может быть, не сильно, но старались.
0: Спасибо тебе большое. Впереди гороскоп на Европе+.

0: во мне...
1: Время гороскопа?
0: Забыл некоторые буквы в предложении вставить. Время гороскопа на четверг, 24 сентября, пожалуйста.
1: Умный, ваша удачливость побьет все рекорды.
0: Тельцы, день будет серым и скучным. Ну, пока вы сами не решите его раскрасить.
1: Близнецы, оставаться собой сегодня – это самый беспроигрышный вариант.
0: Раки, в этот день не будет такой задачи, решение которой вы бы не нашли.
1: Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали.
0: Девы, нам стоит выбраться из дома, поскольку возможны новые знакомства.
1: Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром.
0: Скорпионы, меньше думайте о трудностях и больше о возможностях.
1: Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья.
0: Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным.
1: Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день.
0: Рыбы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.

0: Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе плюс 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня кругленькая сумма 10 тысяч рублей.
1: Угу.
0: Еще ровно столько же 10 тысяч можно получить от Озонбанка в качестве бонуса.
1: Да, да.
0: Да, вот, Вики, я тебя поздравляю, знаешь, с чем?
1: С чем?
0: Праздник законченности дел.
1: Да.
0: Не, ну было бы хорошо, если у нас сегодня будет генеральная репетиция живого
1: завтрака. Будет хорошо, если мы закончим наши дела, да?
0: Да. Ну и день незапланированных безумств.
1: Люблю планировать незапланированное.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «Можнако.ру».
5: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
6: Мы строим дом,
7: бом-бом.
6: Мы строим дом,
7: бом-бом.
6: Уютно жить,
7: бом-бом.
6: Вам будет в нем,
7: бом-бом.
8: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
9: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
10: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на лента.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 102-739-244-7441, 16+.
15: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519. Или заходите на сайт ssk.ru.
16: Застройщик ОЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103 783 204 86 05. Категория 6+.

0: Сейф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет. Алло. Привет. Ну ладно.
3: Нет.
2: Будем ждать, вдруг таким образом деньги тоже
3: копятся. Подожди, ну да, кстати, может, десятка никому не нужна.
2: А двадцатка?
3: Нет, ну там же десятка. А, ну там же еще бонус.
2: Ну да. Ну как бы 10 основные, 10 дополнительные. Так.
3: Сейчас, подожди, я отойду, позвоню.
2: Ты умеешь, кстати, изменять голоса?
3: Не особо. Я не умею изменять смех. Мне кажется, я сразу прокалюсь, сразу будет понятно.
2: Но смех сложно. А умеешь смеяться, как злодей? Ну вот видишь, ну видишь. Молодец какая. Да, это хорошо.
3: А ты как?
2: Я нет, вообще бездарен в этом.
3: Ну конечно.
2: Я и в мафию плохо играю.
3: Ты в мафию плохо играешь?
2: Постоянно, ты не знала? Чувствуешь, как мы сильно ждем игрока в сейф? А, что еще расскажешь? Классный кра... Что, это худи или свитер?
3: Какой свитер? Это худи или...
2: Или свитер.
3: Я говорю по-старому, толстовка.
2: Толстовка?
3: Да.
2: Хорошо. Косички тоже классные.
3: Спасибо большое, сама плела.
2: Ну ничего, ничего. Вот, посмотрев на свой вопрос, как думаешь, есть шансы у человека?
3: Так у меня два вопроса, есть шансы, есть 100%.
2: Да? Если бы ты не знала ответов, ты справилась?
3: Ну, сложно сказать, потому что я же придумала эти вопросы, я знаю эту информацию, я бы справилась.
2: Как думаешь, люди начинают подозревать?
3: Я думаю, что что-то не то, что мы не можем решить технически какой-то вопрос.
2: Да ничего, нормально. Ну, пока что просто повторим, что в сейфе 10 тысяч рублей. Дополнительно можно выиграть 10 тысяч рублей от Озонбанка. Ну, если справиться с дополнительным вопросом, но для начала нужно, чтобы, ну, кто-то справился.
3: Но, видимо, просто так много звонков, что они друг друга перебивают.
2: Да, но в любом случае, даже если сейчас ничего не решится, у нас есть феноменальная новость, которую я ждал, что нужно будет озвучить в финале сейфа.
3: Ну, можем озвучить сейчас.
2: А, нет.
3: Не будем?
2: Подождем. Алло, привет.
3: Алло, привет.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Да, здравствуйте, вы, Вики. Приветствую вас. Меня зовут Аксерик.
2: Аксерик? Да?
4: Первая приставка АК, а потом Серик, да.
3: Ой, красиво, какое
2: красиво.
3: Имя.
2: Красиво. А ты откуда, Аксерик?
4: Да, почти Оренбургская область.
3: Оренбургская область, классно.
2: Какой город?
4: Город Орск.
2: Орск. Прекрасно. Итак, Аксерик, давай прямо сейчас определимся с бонусным вопросом. Первый, второй или третий?
4: Третий.
2: Аксерик, удачи, начали.
0: Первая цифра.
3: Итак, Аксерик, сегодня, но в 1846 году была обнаружена восьмая планета Солнечной системы — Нептун. Поговорим про Нептун. Mm-hmm. Вот если взять все планеты и начать их сравнивать, то Нептун — однозначный лидер кое в чем. В чем? Там самые сильные ветра, там это самая горячая планета, или же это самая дождливая планета?
4: Так, давайте будет первый.
3: Давай будет первый. Сильные ветра. Принято.
0: Вторая.
2: Аксерик, сегодня отмечается День водителя автобуса в Аргентине. Поговорим в целом про водителей автобусов. Хотя, в частности, вспоминаем мультик «Симпсоны». Смотрел «Симпсоны»?
4: Нет.
2: Что ж, удачи нам всем в этом вопросе. Вспоминаем те, кто помнит. Аксерик, ты будешь угадывать. Там есть один из второстепенных персонажей, водитель школьного автобуса в Спрингфилде. Как его зовут? Отто, Мо или Барни?
4: Так, давайте Барни.
2: Барни, третий вариант. Принято.
0: Третья цифра.
3: Итак, вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Итак, сегодня у нас день Болливуда. Вспоминаем индийские фильмы, но на самом деле мы вспомним индийского актера одного прекрасного. Его зовут Дев Патель. Я лично его обожаю. В свое время он снимался в «Миллионере из трущоб», и с этого, можно сказать, стартанула его вот эра лучшая в карьере. Угу. Ты помнишь, как он выглядит? Не помнишь?
4: Так, даже не помню.
3: Не помнишь. Ну, хороший индийский парень. Вот, ну, правда.
2: Молодец, классно писал.
3: Да. Собственно, после «Миллионера из трущоб» у него было много фильмов, и один с наивысшей оценкой, вот, собственно, среди его фильмов, назван как-то, как называется, одно животное. Вот какое? Тигр, лев, змея. Фильм чудесный с Николь Кидман.
4: Тигр.
3: Лев, змея. Как ты думаешь, называется этот фильм?
4: Так, давайте лев.
3: Второй вариант, лев, принято.
2: Итак, Аксерик из Орска подобрал такой код от сейфа. 1, 3, 2, внимание.

0: пока еще не факт, что прям не взломан совсем. Но в основном, конечно, нет. Давай начнем сначала.
1: А давай, давай. Нептун действительно планета, на которой самые сильные ветра, укладки там не делаем.
0: Да? У меня ошибочка. Ты предположил, что Барни. Барни — это выпивоха. А вот Отто, вот так зовут водителя школьного автобуса в «Симпсонах».
1: Итак, ну и третий вопрос, он же с бонусом, он же был первым. А в каком фильме снялся Дэв Паттель с Николь Кидман? Фильм шикарный, и называется он «Лев».
0: Поздравляем! Поздравляем, Оксирик!
2: Спасибо, спасибо.
0: 10 тысяч рублей от Азотбанка ты выиграл, потому что справился с бонусом. Тебе хорошего дня, и звони нам еще. Счастливо!
2: Спасибо большое, вам тоже хорошего дня.
0: Пока-пока!
1: Пока-пока!
0: А теперь внимание! Сначала про понедельник. В понедельник в сейфе «Бригаду» будет 13 тысяч рублей, а завтра на живом завтраке в сейфе 100 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в «Бригаде У».

0: Мизмо, Бригадю на Европе Плюс, 9.51. У нас впереди финальный саундчек, в котором думаем и вспоминаем, ради чего вы готовы проснуться в 3 часа ночи или утра, кому как удобно. Ровно это нас Вике ждет завтра перед живым завтраком.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: плюс.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: звонки артишоу «Завтрак о бригаде У» на Европе Плюс. У нас впереди сончик, в котором вы рассказываете, ради чего вы готовы проснуться в 3 часа утра.
1: Давай.
2: Саундчек. Бригаде У.
0: Ну, начнем с такого приятненького, знаете ли, всем понятного и любимого.
1: Привет, бригада У. Я, наверное, как и большинство слушателей, готова в 3 часа ночи встать, конечно же, в аэропорт. Потому что любимое путешествие, их так ждешь, их так не хватает. Но еще, наверное, если бы мне сказали, что меня ждет моя машина мечты у окна, я бы тоже подскочила быстренько и побежала ее смотреть.
3: Смотрите. Из окна. Еще рано, попозже спущусь.
0: Да, смотри, твоя машина мечты. А вот ее хозяин вышел, уезжает. Смотри, как красиво.
3: Приятно.
0: Ну и финальная на сегодня.
4: Привет, бригада У. Я просыпаюсь в 3 утра и готова делать это каждый день ради того, чтобы дать тапком по жопе коту, который опять грызет мои комнатные растения.
0: Закончили упражнение.

0: Едет о том Нови и Лима, бригаде У на Европе Плюс. Живой завтрак с бригады У состоялся. Вот ровно через 24 часа будем произносить эту фразу. Но до этого давай-ка его проведем.
1: Давай.
0: Мы так долго ждали это событие. Ребят, приглашаем всех вас завтра. Начинаем в 7 утра в ЭК-стадиум.
1: Да, заканчиваем в 10. Но приходите пораньше, пожалуйста. Ладно, обязательно. Ну, да. Вот, вход свободный. Просто приходите, берите с собой друзей. Будет классно.
0: Будет весело.
1: Да.
0: Мы обещаем. До завтра. До живого завтрака. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У. Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Андрей, привет, доброе утро всем. 21 час остается до главного события этой осени. Роспотребнадзор предсказал пик заболеваемости гриппом, и искусственный интеллект начал влиять на уровень зарплат соискателей. Далее подробности. 21 час остается до главного события этой осени. Завтра в 7 утра в ВК «Стадиум» стартует живой завтрак с бригадой У. 3 часа утренних безумств, угощений, невероятных подарков ждут всех слушателей Европа Плюс, которые завтра станут зрителями и участниками уникального шоу. Вместе с нами завтрашнее утро будут встречать Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, Баинди и Богдан Медведи. Нас также ждет взлом рекордного сейфа бригады У и невероятные подарки, которые пока держатся в строгом сейфе. Секрете. Стартуем завтра в 7 утра в ВК «Стадиум». Вход свободный. К другим событиям. Пик заболеваемости гриппом ожидается в России в новогодние праздники. С таким прогнозом выступил Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова сказала, что в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может сместиться на последнюю декаду декабря или на середину января. Попова также в очередной раз призвала всех подготовиться к сезонному подъему заболеваемости и сделать прививку от гриппа. По всей стране сейчас проходит прививочная кампания. Врачи прививают граждан в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, которые расположены на остановках общественного транспорта и в торговых центрах. Использование искусственного интеллекта могут сделать отягчающим обстоятельством при клевете. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел. ТАСС пишет о том, что параллельно МВД совместно с Минюстом разрабатывает проекты федеральных законов о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для ужесточения ответственности за преступления с использованием искусственного интеллекта. В полиции считают также, что необходимо проводить профилактическую работу в школах и университетах. Между тем, количество вакансий в России, где требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло в первом полугодии на 37%. Соответствующие компетенции заметно влияют на доходы. Оклады в таких вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных сферах разрыв в зарплатных предложениях достигает почти 2 раз. К примеру, в рекламе и пиар соискателям со знанием нейросети работодатели готовы предложить в среднем 106 тысяч рублей в месяц, а без этих навыков всего 60 тысяч. В завершении выпуска

Официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 40 копеек. Евро тоже прибавил 96 рублей 74 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: и Мартин Гаррикс прямо сейчас. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Продолжим. Продолжим вместе с тобой слушать больше хитов и больше музыки здесь, на радиостанции номер один в России. Kima Sounds, Rise Slow, а также участник живого завтрака с бригадой Убай Индия с темой «Спектакль» впереди. А, ну и напомню, что еще есть время принять участие в игре «Живой завтрак», которую мы запустили в приложении Европа Плюс Радио Хаб. Обнови или установи приложение Радио Хаб, играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки живого завтрака. Итоги подведем уже сегодня, поэтому поспеши.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
7: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
8: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
11: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
12: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
11: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
13: Мой сын никуда не поедет от меня.
11: На телеканале Ю.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
16: Билеты guramamarian.ru. 18+.
17: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
18: Европа

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: идеально подходящих для ночных поездок, отдыха с видом с крыши и моментов глубокой концентрации. Вот так вот. Это, кстати, не я придумал. Это написано у самого исполнителя, как по мне, точное описание Кима. Sounds rise slow. Только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Вот тут уже описание я возьму точно на себя. Если хочется хаус-ритмов, то не пропусти Дивок с темой Slow Down Can't Stop Thinking. А если жаждешь мелодичного диско-фанк-попа, то лови Maroon 5 с вещицей Sugar. А вот если больше склоняешься к соул-попу, то встречай Тедди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Здесь на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
5: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии, порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
7: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.

0: следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом, слушать суперхиты без паузы и остановок здесь, на Европе Плюс. Впереди Сидерленд с темой ту-ту-ту-ру. Прежде здесь отметится Баста и моя Мишель с вещицей «Если я буду танцевать». Чуть ранее с нами Дати с суперхитом «Take me there». Это далеко не все. Также в эти 30 на Европе Плюс не пропустить 21 Pilots, Богдана Медведя и многих-многих других. Полетели.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Даже не пытайся. Даже не пытайся меня убедить в том, что ты ни разу не подпевал вот этому игривому, цепляющему ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Не поверю. Не поверю, хотя, возможно, я просто сужу по себе. У меня не получалось. Сидерленд только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Здесь и свежая тема от Fastboy Music Sounds. Это вот прям вообще топчик. Максимально вайбовая вещица. Слушаем обязательно. Прежде с нами участник живого завтрака с бригадой У. Звонкий. Появится он в компании А-системой Лити. А вот еще раньше не пропусти супер хит от Another и 54 Ultra Talk to You здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: заказ на щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
5: Застройщик ООО «ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
2: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонкий. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум. Вход свободен.

0: завтраки с бригадой У. Событие масштабнейшее, которое не имеет аналогов. Будет огромное количество подарков, будут бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще для тебя выступит группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Бай Инди и Богдан Медведи. Вход, естественно, свободный для всех и каждого. Приходи сам и приводи друзей. Если же не получается прийти, то обязательно смотри прямую трансляцию на нашем сайте. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Али Фарбан и Ирина Миллер. Body Talk уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии, порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Что-то очень-очень приятное намечается в динамиках, что-то, что нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. 30 минут только музыки стартует через пару мгновений. Зовут меня Андрей Каяс, в плаве несколько тизеров. На подходе Cat's Eye с вещицей Animal. Ранее здесь появится Карлита и Софи Такер с темой Манхэттен. Также не пропусти Алоку и Халид с суперхитом Dive Into Me. А еще в эти 30 на Европе Плюс вместе с нами Бинаси Брос и Дэнни, Шакира и Бенобой и многие другие. Продвигаемся.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Раш.
5: Включи свой.
6: Добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте. Спрашивает. Привет, Россия!
5: Ох, ничего себе. Неожиданно. Так, Дмитрий, ну.
6: Заряжен на позитив, на общение. Готов, ждал. Годами служил. Дозвонился. Вот, дозвонился. Классно. Здорово.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.
7: Реклама.
3: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7.

0: и .ru/16+.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. .банк.
0: ТАУ. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com. 18+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на дудпицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
10: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Тебе

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

трек, от которого невозможно оторваться, клип, от которого не отвести глаз. Это группа Cat's Eye, Animal, только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Послушаем сразу двух участников «Живого завтрака» с бригадой У на подходе. Богдан Медведи с треком «Count on Me», а также группа Айова с хитовой вещицей под названием «Мы». Но это, конечно же, далеко не все, что ждет тебя в ближайшие минуты на Европе+. Ну а сейчас...

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
10: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространства.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
17: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.

0: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный, а начало в 7 утра, но будет бодро и громко.

0: Медведи «Count on me». Трек дебютировал на 31-й строчке в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на прошлой неделе. Дальше, я уверен, будет подъем наверх. Да и вообще, его ждет длинное путешествие в хит-списке. Да, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru. Голосуй за те треки, которые нравятся тебе, и непосредственно влияй на их расположение. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. «The Weeknd», «Take My Breath», а также «Алекс Уоррен», «Fever Dream» впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
1: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОзМолл. Я тебя тут в кафе жду.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Флеон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
4: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
2: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
3: 102.2 FM. 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Красноярске.

0: Girls, это Бибер Экс и Дэвид Гетта. Прямо сейчас вообще интересно, сколько за свою карьеру эти ребята еще напишут треков, которые потом, впоследствии, станут дэнс-классикой. Посмотрим, посмотрим. До конца этого часа точно успеем послушать парочку хитов. Рекомендую задержаться у радиоприемника ради Кристины Агилеры и Сомбра. Два топ-артиста ждут нас далее на Европе Плюс. Дождись.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Круиз начнется в Анталии, значит, дальше Исмаиле, Шарм-эль-Шейх, Эль-Гуна, она же египетская Венеция, Луксор и Петра.
3: Круиз у нас стартует из Анталии. Какая это страна?
4: Турция.
5: Турция.
6: Гоша! Георгий! Гоша! Гоша! Гоша! Гоша!
7: Ура!
8: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОГРН 102 230 159 85 49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
19: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
19: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Европа+.
20: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Кристина Агилера, Jenny in the Bottle. В завершении часа на Европе Плюс в новой 60-минутке будет что? Больше штофа, больше музыки, правильно? И много других приятностей, поэтому летим вперед.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых актуальных событиях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Аланис Моррисетт записывает первый рождественский альбом, в который войдут ее любимые праздничные песни, а также две абсолютно новые. Дата релиза праздничного лонгплея пока не раскрывается. Кроме того, Аланис Моррисетт готовит дуэт с комиком Мартином Шортом. В перспективе намечается и новая концертная резиденция. Гарри Стайлз объявил о продлении тура «Together, Together» в 2027 году. В послании своим фанатам он признался, что изначально эта идея казалась ему пугающей. Гарри Стайлз также заявил, что не знает, что будет делать после завершения гастролей. Но он бы с большим удовольствием заглянул в свое будущее. По крайней мере, в одном можно быть точно уверенным: на грядущих концертах

0: HBO занимается показом в США, сериал также выйдет на Disney+. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа
2: плюс. Лучшим компаньоном этого четверга легко назвать зонт. Сопровождать себя в этом пасмурном дне он может сделать так, что ты останешься сухим. И в воду заходить не надо. В 13:02 Кирилл Камбаров приветствует тебя. То же самое делает и Европа плюс Краснодар. Обещаю сделать твой обеденный перерыв ярче, солнечнее, позитивнее. В этом часе случится фан-зона, игра второй половины часа. С меня вопросы два варианта, с тебя правильный ответ. Если ничто не помешает этому сценарию, ну, заберешь два пригласительных на стендап невероятной Варвары Щербаковой в Краснодаре. Чуть пораньше гороскоп. Гороскоп на день сегодняшний. Поверь, там есть пища для размышления. А вот пища лички Европа плюс Краснодар ВКонтакте — это твои сообщения в виде приветов, признаний, поздравлений. Закидывай их туда как можно скорее и слушай вместе со всем городом. А теперь давай разбираться с хитами часа. Обязательно послушаем «What If» проекта «Нептуника». Всем примадоннам будет посвящение от дуэта «Two Colors». А еще порадуемся аутентичному хиту «Лирика». Он, кстати, участник «Живого завтрака». Перспективы невероятные.

0: Онлайн.
1: 13 часов 8 минут на календаре 24 сентября. И сегодня мир отмечает День моря. У меня даже в окружении есть человек, которого можно смело поздравить с этим праздником. Для него неважно, какой сезон, какая температура, он видит море, и он в него погружается. Такой вот тюлень. Димон, привет. Далее привет уже из лички Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Передайте моему любимому Васе, что у меня от него кругом голова. Ира. Ну вот он, в воздухе запах любви. Почуяли, да? От Игоря. Спасибо, Европа плюс, за то, что поднимаешь настроение нам каждый день. Ну, можем, практикуем. Далее, кстати, на Европе плюс Краснодар Уоринер, Ларин и мега крутой хит Let Me Forget You.
0: Краснодар онлайн.

0: Me in the Dark. В Краснодаре 13 часов 17 минут. Из-за отсутствия солнца кажется, что Dark наступит с минуты на минуту. Но нет, с минуты на минуту здесь наступит гороскоп. Послушай, что интересного скажут звезды, что они скажут твоему знаку зодиака про этот четверг. Ну а из хитов Лалус от Шангая и Дракула от Tame Impala и Дженни. Больше хитов, больше музыки на Европе плюс Краснодар, где всегда хорошая погода. Реклама.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.

0: мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Краснодар. Онлайн. Европа. Плюс.

0: Гороскоп.
1: 24 сентября, четверг, и вот такой калейдоскоп событий на сегодня. Овны, ваша удачливость побьет все рекорды. Тельцы, день будет серым и скучным, пока вы сами не решите его раскрасить. Близнецы, оставаться собой сегодня – это самый беспроигрышный вариант. Раки, в этот день не будет такой задачи, решение которой вы бы не нашли. Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали. Девы, стоит выбраться из дома, поскольку, возможно, новые знакомства. Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром. Скорпионы, меньше думайте о трудностях и больше о возможностях. Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья. Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным. Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день. Ну и рыбы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Зона на Европе Плюс.
1: 13:34. Как ты смотришь на то, чтобы стать зрителем на одном из самых юмористичных ивентов этой осени? Уже скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет стендап-концерт всеми обожаемой Варвары Щербаковой. Ты можешь попасть на это шоу 1 октября. Для этого прямо сейчас дозвонись первым по телефону 991-1022. Ответь верно на вопрос и получи пару пригласительных на стендап Щербаковой 18+. 991-1022, код города плюс 7861. Звони, у тебя все получится.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 17 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером 16 выше 0, ну а ночью 13 градусов тепла. Завтра будет ясно, без осадков, днем на термометрах плюс 22 градуса.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дом 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар, Угрянск, 112-231-301-0820.
8: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
9: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная 176 и Московская 140Б.
10: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
11: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл».
12: У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
10: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
13: Акция проводится с 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и правила количества призов в сроках местеприятия получения на сайте havailkrd.dakter.ru.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
15: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Европе плюс.
1: 13 часов 41 минута. Фан-зону сегодня украшает все своим присутствием. Елена Прекрасная, привет.
2: Привет, привет.
1: Лен,
2: привет,
1: расскажи.
2: Европа плюс, привет, Кирилл.
1: Расскажи, как тебе удается поддерживать свое настроение на высоких нотах? Что ты для этого делаешь?
2: Звоню на Европу плюс и слушаем с коллегами Европу плюс.
1: Вот это правильный ответ. Другого ответа быть не должно. Здорово, молодец, выкрутилась. Прямо сейчас разыграем от Европы плюс пару пригласительных на стендап-концерт Варвары Щербаковой 1 октября в ДК ЖД 18+. Елена, я задам тебе вопрос, дам два варианта ответа. Задача — выбрать правильный по твоему мнению. Вопрос сегодня. Какие два праздника по традиции отмечает Варвара Щербакова 1 января? Новый год и... Вариант первый – свой день рождения. И вариант второй – старт онлайн-шоу в гостях у Вари. Как ты считаешь?
2: Конечно же, свой день рождения.
1: Ты что, уже прогуглила или как?
2: Нет, я знала.
1: Я знала, говорит она. Ну, когда человек знает, зачем с ним спорить?
2: Спасибо.
1: Елена, ты получаешь два пригласительных на стендап Варвары Щербаковой в Краснодаре, который пройдет 1 октября при поддержке Европы плюс. Поздравляю!
2: Спасибо, Европа плюс. Спасибо, Кирилл. Очень приятно. Очень-очень.
1: А кто составит тебе компанию в этом мероприятии? О, правильно, конечно, с кем же еще идти? Вам получить удовольствие от, так сказать, стендапа Вари Щербаковой. Ну и продолжаем слушать Европу плюс, потому что призы на этом не заканчиваются. Если сегодня у тебя не получилось дозвониться в фан-зону и выиграть пару пригласительных на стендап Варвары Щербаковой, пробуй это сделать завтра с 13 до 14 часов.
0: Краснодар. Online.

0: Нептуника. Что если? What if? В 13 часов 48 минут на Европе плюс Краснодар. Ну, никаких если, это раз. Точно, уже завтра состоится самый масштабный утренний эфир. Живой завтрак с бригадой У. Вэлла Вики раскачает крупнейший клуб столицы ВК-стадиум вместе с тобой и самыми яркими артистами. Заявлены Айова, Тима Белорусских, Лирик, Звонки, Баиндия, Богдан Медведи. Просто россыпь талантов. Ну а еще совершенно бесплатные вкусности. Будут хрустящие круассаны, сэндвичи, бодрящий кофе. Все, что нужно для прекрасного утра. Да, утро завтрашнего дня обещает быть незабываемым. День тоже этот день не подкачает. Далее на Европе плюс Алексей Мануилов. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. Этот час зафиналим красиво. Обязательно послушаем хит «Give Me Something» от группы One Republic. Невероятное творение. Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть тебе везет во всем. Далее.
1: Раши, ты в белом платье.
2: Антон, обсудим.
3: Раш, два и обчелся.
1: Саш, обсудим.
2: Как раш, таки да.
3: Артур, обсудим.
4: Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсуждать любые темы. Доставь им свое мнение. Звони в прямой эфир. Комментируй тему в группе ВКонтакте. Радиоактивное шоу «Раш» с 7 до 9 вечера
2: на Европе плюс.
3: Давайте еще «Раш»
1: на Европе плюс.
4: Европа плюс для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. Плюс.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: нас убыть.
1: .банк. АО. ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Плейлисты Европа Плюс.
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
6: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Hello! И сейчас 7-е место у нас в чарте Европа Плюс. Еврохит топ 40. У Мизма завтра отличный шанс ворваться в тройку лидеров. Но, может быть, даже и на первое место. Главное, что правильно, твоя поддержка на europaplus.ru. 14.19 в Москве. Меня зовут Алекс Мануилов. Всем отличного дня под лучшие хиты.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
2: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: О, привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
7: Да, и не только платье.
8: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года. 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте centrgoroda.com. 18+.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: больше музыки. Впереди Анотр, Оливия Дин и крутейший хит «Бизар» от Мадонны и Мартин Гаррикс. Но сначала...
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 08, 20.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
8: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
9: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
10: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
11: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
12: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
11: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 800 61 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
13: Акция проводится 21 сентября 2026 года. 21 декабря 2026 года. Информация о проведении акции и правила, количество призов в рамках мероприятия и получения на сайте hvlkrd.ru.
14: А что это у них пищит?
15: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
16: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ.
17: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
18: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения, колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
20: Билеты guramamarian.ru. 18+.
21: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Теперь уверен.

0: Точка.банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
2: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.

0: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: чего вам сейчас не хватает?
1: Пространства.
0: Еще?
1: Тишины, спокойствия.
0: Вам не ко мне?
1: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
3: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция «Морей» в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
5: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
7: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «Санкт», Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: будем, еще как будем. Правда, через пару минут уже под BTS. 15:34 в Москве. Всем классного, продуктивного дня.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Express.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
3: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
3: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
1: Выбирай кино на вечер.
3: И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд.
3: По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки.
3: Больше крутых выходных.
4: Крутой уикенд.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино. Кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
15: europaplus.ru.
16: Здесь лучшие мировые хиты.

0: хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16 часов.

0: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, Родинка.
11: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
12: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
13: Дорогая, у нас крыша тянет кап-кап-кап.
14: Это она просится в отпуск.
13: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
14: А греметь будет?
13: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
15: Лучшие мировые хиты.

0: Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Ты

0: Ross Warner и Лорин. А чуть-чуть попозже с нами уже Терри Свимс, который недавно анонсировал свой новый альбом. Релиз 22 января. Альбом выстраданный, как сказал сам Терри Свимс, потому что записывался в непростые периоды жизни. А в общем, были у Тедди явно эмоциональные качели. Но тем интереснее будет альбом. Он будет наверняка ярким и хитовым. В общем, не скучным абсолютно точно. Терри Свимс через пару минут на Европе Плюс. Мистер Know It All.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
1: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор», Краснодар, Угрянск, 112, 231, 201, 0820.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Алло,
7: привет!
6: Я такое узнала!
7: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это

0: Ярко, крутейший хит Animal. 16:49 в Москве. До конца этого часа сначала акцент сэра Миша Миллер, ну а затем Royal Gigolos. Ждем бодренькую California Dreaming.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте, Рашивает. Привет, Россия!
5: Ох, ничего себе. Неожиданно. Так, Дмитрий, ну.
4: Заряжен на позитив, на общение. Готов, ждал, годами жду, дозвонился. Вот, дозвонился, классно. Здорово.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мизе. Напомню, сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Но завтра все может быть иначе. А может быть и нет.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер, меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Срок оплаты штрафов для авто с иностранными номерами планируют существенно сократить. В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за забега. И россияне рассказали, на что потратили бы мат-капитал при расширении программы. Теперь подробнее. Правительство России поступил законопроект по ужесточению сроков оплаты штрафов для автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает ТАСС. Документ предусматривает сокращение периода оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения с действующих 60 дней до одних суток. Изменения в МВД объясняют тем, что владельцы таких машин нередко успевают покинуть территорию России, не исполнив постановление о штрафе в установленный срок. Бюджетная политика России до 2029 года направлена на выполнение социальных обязательств, а также на обеспечение долгосрочного роста экономики страны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минфина. Отмечается, что дефицит госбюджета в перспективе трех лет по плану будет составлять около 2% ВВП ежегодно. Ученые из России и Норвегии рекомендуют увеличить квоту на вылов трески. Запасы этого вида в Северном рыбохозяйственном бассейне начали восстанавливаться после снижения, которое фиксировалось с 2015 года. По мнению специалистов двух стран, это дает основания для увеличения квоты на вылов трески на 10% уже в 2027 году. Как отметили в Росрыболовстве, пока это только рекомендация ученых, а не окончательное решение об объемах вылова. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по Красной и прилегающей к ней улицам от Буденного до Постовой. Это связано с проведением праздничного забега «Пульс города». Ограничения будут действовать с 10 часов вечера ближайшей субботы до 14:00 воскресенья. Более половины россиян воспринимают материнский капитал как способ обеспечить ребенку счастливое и безопасное детство. Согласно данным свежего опроса, так ответили 53,5% респондентов. В случае расширения программы участники исследования распорядились бы средствами по-разному. Каждый второй купил бы на мат-капитал автомобиль, каждый пятый вложился бы в дачу, а 15% направили бы деньги на ремонт жилья. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. В центре Краснодара сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, без осадков, до плюс 22. Предстоящей ночью 13 выше нуля. К этой минуте все новости, дальше только самая лучшая музыка и Алекс Мануйлов.
0: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: это группа Two Colors. Ждем Примадонну в Еврохит ТОП 40. Может быть, уже завтра, кстати. А в пятницу, напоминаю, итоги этой недели. Первый шаг к вершине в 14 по Москве. Ну, а кто сейчас на какой строчке, на какой ступеньке у нас в хит-параде? Все подробности, как всегда, на europaplus.ru.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
6: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активно отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Talks to you and another на Европе Плюс, а чуть-чуть попозже Heard Spurble Disco Machine, причем не по отдельности, а вместе, но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, ради чего готовы проснуться в 3 часа утра или ночи. Внимание!
3: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, страна. 3 часа ночи – это не проблема, если надо ехать в лес за грибами за 150 километров от своего уютного и теплого жилища. Мечта.
2: Да, да. Особая радость, если ты не одна едешь, но при этом одна хочешь. Так, вот еще.
4: Привет, бригада У. Я готова проснуться в 3 утра или даже вообще не ложиться спать, чтобы встретить дома любимого человека.
2: Ну, это да. Это обидно, когда приезжает любимый человек, а все спят.
5: Да.
2: Подъем, любимый приехал. Ну, вот еще одно.
6: Привет, бригада У. Я всегда, всегда готова просыпаться в 3 утра, может, даже в 2, в час, неважно. Чем раньше, тем лучше. Ради того, чтобы поехать в аэропорт и улететь в отпуск. Готова на это всегда. Хоть каждый день, каждую ночь.
5: Но это реально так.
2: Ну да.
5: Как-то вот как-то легче да, просыпается нормально как-то так.
2: Да. Да, там вообще там много мотивации. Да, вот эта традиция приехать в аэропорт.
5: Не опоздать.
2: Потом вот.
5: Приехать в тот аэропорт.
2: Да.
5: Когда ты живешь в городе, где много аэропортов, надо проверять.
2: Да, недавно ехал я из Внуково в Шереметьево. Вот такая вот история.
5: Понравилось?
2: Да. Ну и финальное, пожалуй, то, что нас объединяет всех.
7: Доброе утро, бригада. В 3 утра я могу встать ради того, чтобы сходить в туалет, попить водички и дальше лечь спать.
5: Ну, это все твое.
2: Спасибо. Все мы люди.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: приходи в 7 утра. ВК Стадиум, вход абсолютно свободный.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
2: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
3: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: FM, простите. 17.49 в Москве. До живого завтрака с бригадой У остается считанные часы. Практически готовность номер один. Но скажу честно, мы все в ожидании, все в предвкушении. Но вот реально хочется разбавить уже осенние будни классным драйвовым хитовым утром. Все завтра.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. .банк.
7: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com 18+.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: ao.bank. ao.oobank.ru. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа.

0: Радио на Европе Плюс, Closer. Ну да, мы становимся еще ближе к следующему часу. Идем прямо по курсу, идем только туда, где еще больше хитов, еще больше музыки. Вперед!
1: Европа Плюс, Урбан. То, что хочется слушать.

0: Подростки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Краснодаре ровно 18 часов.
0: Европа Плюс. Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Новости с плюсом.
2: Что и где интересного произошло, всегда знает Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В Гонконге отмечают праздник середины осени. Главная достопримечательность – Всемирный бульвар фонарей. Здесь представлено больше 3000 творений. Дизайн вдохновлен культурой 20 стран, таких как Китай, Португалия, Франция, Германия. Праздник ежегодно отмечают в Китае и в других странах Восточной Азии. Раньше его посвящали сбору урожая и полнолунию. Теперь это теплый семейный праздник. Фестиваль продлится до 27 сентября. Супермодель Наоми Кэмпбелл кардинально сменила имидж. Жгучая брюнетка превратилась в такую же жгучую блондинку. В новом имидже 56-летняя знаменитость посетила шоу в рамках недели моды в Милане. Она предстала перед камерами в темно-сером костюме, который состоял из приталенного пиджака и юбки длины миди. В Австрии открылся необычный музей. Он посвящен культовому музыкальному фильму «Звуки музыки». Главную роль в нем сыграла британская актриса Джули Эндрюс, а сама кинолента получила 5 премий «Оскар». Музей находится в Зальцбурге, во дворце Хельбрун. Здесь представлено 450 экспонатов, включая реквизиты, костюмы из фильма, плакаты и музыкальные записи. Выставка будет работать до 1 ноября, а в марте музей вновь откроет свои двери для гостей. Легендарный мультфильм 90-х «Черный плащ» ожидает перезапуска. Крупный стриминговый сервис начал разработку нового анимационного сериала о супергерое. Известно, что «Черному плащу» предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком Дакки. Она знает все о его прошлом. Они сразятся со старыми врагами и воссоединятся с союзниками. «Черного плаща» озвучит Марк Хэмилл. Это были новости, о которых говорят.
2: Привет, любимый город, с тобой в меру осенний Влад Григориан. Обещаю не моросить, как некоторые в этот четверг. Все строго по делу. Наши с тобой ближайшие планы. Игра номер один. В ней тебя ждет сертификат салона красоты на 3000 рублей. Сыграем, примерно через полчаса. До этого расскажу гороскоп на завтра, а ты можешь рассказать, кого нужно поздравить сегодня. Текст оставь сейчас в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И параллельно наслаждайся отличным личной подборкой больше хитов, больше музыки, в том числе пронзительная лирика «Fever Dream» от Алекса Уоррена. Зажигательный трек «Shine» суперзвездной компании «Хужель», «Френч Монтана», «Дэвид Гетта». А вот и подсказка, которая упростит тебе выигрыш сертификата салона красоты. Запоминай! Все самое интересное впереди.

Легкого тебе пути домой, если в эти 18 часов 11 минут ты в дороге. Приятного аппетита, если уже приступаешь к ужину или вот-вот порадуешь себя вкусным. Есть еще пожелания, но персональные. Их оставила Олеся в сообщениях сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Хочу поздравить своего папу Иванова Алексея Михайловича с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья и всего самого наилучшего, написала Олеся. Да, всех, кто также родился 24 сентября с персональным Новым годом, удачи и исполнения желаний. Пусть все будет ту-ту-ту-ру, как в хите проекта Сидерленд и «Дай-дай» Шакиры и Бёрна Бой. А в полной версии эта фраза звучит как «Давай-давай, даю, запускаю эти хиты».

0: Это Европа плюс Краснодар, проект Нептуника и хит What If. Продолжение твоего вечера четверга. Уже считанные часы остаются до старта грандиознейшего события живого завтрака с бригадой У. Завтра с 7:00 до 10:00 в Элла-Вике устроят для тебя незабываемое утро пятницы. Кстати, гороскоп на этот день услышишь уже через несколько минут, а до него будут хиты «Мы», группы «Айова», звездных гостей предстоящего живого завтрака и чуть раньше трек «Чоч» в исполнении «Джейд». Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда.
4: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Слово «Родинка».
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
10: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
12: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
13: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс.
17: Краснодар онлайн.

0: 5 сентября. Овны, эта пятница точно поднимет ваше настроение на нужный уровень. Тельцы, подарки и сюрпризы сделают день незабываемым. Близнецы, завтра точно не стоит недооценивать свои таланты и способности. Раки, вам удастся разложить все по полочкам и объединить в общую систему. Львы, награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть. Девы, звезды дают добро на ваше ленивое настроение. Весы, поводы для радости будут поджидать вас на каждом шагу. Скорпионы, вашим успехам завтра можно только позавидовать. Стрельцы, день принесет незапланированное романтическое свидание. Козероги, максимально не скрывайте свои эмоции, а они будут только положительными. Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать. Рыбы, чем сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: 18:35. Ау, где ты, слушатель номер один? Тот, кто заслужил в подарок от Европы плюс Краснодар сертификат студии красоты на 3000 рублей. Тот, кто следит за нашим чартом Еврохит ТОП 40. А еще тот, кто был внимателен в начале этого часа. Отзовись сейчас по номеру телефона 991-102-2. Важная деталь. Если звонишь с мобильного, начинай с кода Краснодара. +7 861. И уже по том 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 16 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 13 выше нуля. Завтра вернется солнце, ясная пятница, без осадков. Воздух прогреется до вполне приятных +22.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
4: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар, Гулянск, 112, 231, 201, 08, 20.
8: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
9: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 449 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8-861-203-2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдин с учетом прямой выгоды. Не оферта.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва-Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
16: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519. Или заходите на сайт ssk.ru.
17: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
19: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
18: Гипервыгода в каждой покупке.
19: Все подробности на lenta.com.
20: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
20: Краснодар.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: А вот и Гоша, он дозвонился, он молодец. Гош, привет.
2: Привет, Европа плюс.
1: Разыграем от Европа плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Гоша, в этом году в какие летние месяцы тебе удалось отдохнуть в отпуске?
2: У меня такая работа, что летом не особо получается отдохнуть.
1: Понятно. Значит, 10 июля в этом году, это была пятница, ты, скорее всего, трудился, был сконцентрирован. Все так?
2: Вполне возможно, да.
1: И слушал, естественно, ты Европу плюс, и именно в этот день, 10 июля этого года, Алекс Манюлов подводил итоги чарта Еврохит ТОП-40. И какой-то из хитов, суперхитов, занял первое место. Мы сейчас послушаем два музыкальных фрагмента, и ты всему Краснодару скажешь, о каком хите идет речь. Ты готов слушать?
2: Конечно.
1: Внимание, фрагмент номер один. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move. И слушаем второй фрагмент. Гоша, этим летом какой из хитов, первый или второй, мог быть лидером нашего чарта?
2: Второй хит «Дракула».
1: «Дракула» — это Дженни и Тейм Импала. И ответ абсолютно, абсолютно правильный. Правильнее не бывает. И тебе, Гоша, достается от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое, Европа плюс. Спасибо.
1: А ты играл, зная подсказку, которая была в начале часа, или угадывал?
2: Я слышал подсказку, я в потрясающей пробке стоял и был очень внимателен. Ну, в принципе, слышал это в Еврохите.
1: Видишь, и в пробках плюсы есть. Достаточно весомые в виде подарочного сертификата от Европы плюс Краснодар. Завтра разыграем такой же классный приз. Всем удачи. И так же, как Гоша, завтра я не пробки желаю вам, не в пробке оказаться, а рекомендую слушать Европа плюс в начале часа после 18.00. Всем удачи.
3: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе нефтяников 1, Красная 176 и Московская

0: Hello, это Мизмо на Европе плюс Краснодар, 18 часов 49 минут, и уже скоро скажут тебе hello, привет, Антон Камолов, Артур и Саша, ведущие вечернего шоу Rush, они вместе с тобой сегодня обсудят три признака лучшей тусовки. Это будет после 19.00, а до этой временной отсечки я, Влад Григорян, предлагаю устроить танцевальную мини-тусовку. Танцы могут быть разными, для чего в твои динамики залетят хиты Rude, проекта Magic, а также Be Mine от Камрада. Через пару быстрых минут дождись.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
3: Подробности на europaplus.ru.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
14: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снеговоды на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и йога. Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Всем привет, салют в столице, 19:00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс самые свежие новости. Игорь Акулов все расскажет, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Компания Google ведет обязательную регистрацию для разработчиков приложений. В Москве пошла на спад простудная волна, и оценка за поведение в школах должна стать ориентиром для учеников. Подробности далее. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. Была подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в этой сфере. С основным докладом на оперативном совещании выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Ранее президент отмечал, что Россия готова давать оперативный адекватный ответ на любые внешние и внутренние угрозы и призвал продолжить борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом, обеспечивая законность, конституционный общественный порядок, а также права и интересы граждан. Компания Google ведет обязательную регистрацию для разработчиков приложений. Без нее пользователи не смогут устанавливать их на Android. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что введение подобного механизма может повлиять на возможность свободной установки российских приложений на устройствах системы Android. По его словам, в первую очередь это может коснуться разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. Министр отметил, что ведомство оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации. В Москве пошла на спад простудная волна. В начале этой недели число заболевших ОРВИ в столице снизилось на 20%. Врачи отмечают, сейчас в городе доминируют риновирусы. На них приходится около половины всех случаев, но сама болезнь протекает легко. По словам заммэра Анастасии Раковой, сезон гриппа в Москве еще не начался. Его доля среди пациентов составляет меньше 1%. Самый эффективный способ защиты от вирусов – вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станции метро, МЦК и МЦД. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка за поведение в школах станет ориентиром для учеников, а не сигналом для правоохранительных органов. С 1 сентября этого года в 10 школах каждого региона началась апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 классы, а по итогам прошлогодней апробации наиболее приемлемой признана трехуровневая модель оценки, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. И американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки», его супруга, которую также зовут Тейлор Лотнер, сообщили в соцсетях о пополнении в семье. В 22-м году актер женился на Тейлор дома, она взяла его фамилию. В марте 26-го стало известно о ее беременности, уже 16 сентября у пары родилась дочь. Нетрудно догадаться, как эта голливудская пара ее назвала. Полный состав семьи теперь звучит так. Тейлор Лотнер и Леннон Тейлор Лотнер. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Вот я, честно говоря, не понимаю, зачем нужно было рушить такую идиллическую картину, такую, ну, замечательную и органическую, когда все были бы просто Тейлор Лотнеры. Вот игроку рассказал, да, муж Тейлор Лотнер, жена Тейлор Лотнер и дочка. Зачем они Леннон Тейлор Лотнер? Вот Леннон тут при чем?
1: Может, это в скобках? Опционально?
0: Да нет. Ну, это есть, это же двойные имена, это я все понимаю. Но когда у тебя вот такой, у тебя прям флеш-рояль подобрался, ну, ты еще сына роди, тоже пусть будет Тейлор Лотнер. Просто не
2: Маккартни Тейлор Лотнер. Да просто, чтобы можно было сказать, Леннон жив, Леннон жил, Леннон будет жить.
0: Ну, а тут Леннон Тейлор Лотнер, понимаешь? Да, ладно, ладно, чужие дети, конечно, не нам их называть, тем более и тема у нас сегодня другая. А, друзья, мы сегодня решили обсудить вот что. Три признака лучшей тусовки. Я думаю, не нужно объяснять, почему мы решили про это поговорить, потому что завтра живой завтрак, с 7 до 10 утра. Все слушатели могут это услышать в прямом эфире, а счастливчики, которые доберутся до ВК-стадиум в это самое время, смогут присутствовать при этой яркой и замечательной радиотусовке. И, кстати, по-моему, это вообще уникальная история, чуть ли не всемирно уникальная, потому что я не знаю, у нас в стране точно такого нету, чтобы утреннее шоу выходило в прямом эфире с клубной площадкой.

0: рассказывает, что ну-ка что, все на благородном. Все собираются, все собираются вместе, играют в Элиас. Вот и все.
1: Вот это моя тусовка. Пожалуй, на таких я бывала. И я когда посмотрела фильм «Проект X», и мне так стало немножко грустно, ведь такой вечеринки я никогда не была.
0: То есть в твоем списке должна была быть машина, которую утопили в бассейне.
1: Да. Но вот это для меня прям
0: сожгли дом в моменте.
2: Это запоминающийся. А это ты все описываешь из «Проект X», да, вечеринку?
1: Да,
0: по крайней мере, там точно была история, где отцовскую тачку классную, да, утопили в бассейне.
1: Да. Ну, я была на тусовке, например, мне запомнилась колоритная тусовочка, была поселковая. Я приехала к своей бабушке отдыхать. Нет, ну это правда круто.
2: Почтальон привез пенсию, да, там всем.
1: Там был ДК. Я впервые отдыхала без своей сестры до уезда в Москву, и у меня был один друг в этом поселке. Он меня позвал на эту тусовку, и мне очень даже понравилось. Там, правда, все были очень красиво одеты. Я как-то не очень.
2: А вечеринка в ДК, в сельском ДК, это что, играли в лото, что вы там делали?
1: Нет, все жестко флексили, танцевали. Там был парень какой-то диджей.
0: Подожди, ни одной драки?
1: Ну, я не до конца оставалась, может быть, она потом развернулась.
0: Во сколько ты покинула тусовку, Саш?
1: Ну, часов 10, я же у бабушки была.
0: А, все, 10, она только начинается в 11, как ты?
1: Я не помню, ну, рано.
2: Ага, вот это тусовка,
1: я так немного там побыла, в общем, значит, поинты. Ну, я теперь отстой, не звучу, давайте.
2: Не-не-не-не-не, это надо завершить эту историю. Это круто так.
1: Значит, поинты. Бабушка. Ну ладно, сельская дискотека. Ну, в общем,
2: так,
1: село.
2: Раз.
1: Ну и все. Ну, что я еще хотела сказать, чтобы у тебя был друг, потому что если ты один, то это супер неловко, а так хотя бы кто-то есть. Ну и хороший
2: сейчас
1: диджей.
2: Бы тебе друг
1: там
2: не помешал.
1: Ну,
0: либо друг, либо бабушка, с которой ты пошла.
2: Сашуля, а что не танцуешь? Ну, бабушка, давай пойдем потанцуем
1: вместе.
2: Бабушка
1: мне звонила, я вернулась домой. Вот так было.
2: То есть даже с сельской дискотеки в 10 вечера, да, бабушка утащила. Ах ты гулен, моя гулена.
0: Ты там долго не гуляй, завтра с утра будем еще грядки полоть.
2: Да. Траву надо покосить.
1: Ну ладно, ладно, вы рассказывайте, что это у вас.
2: Артур, давай, да. Ну, на тебя вся надежда, Артур.
0: Ну, одна из самых запомнившихся вечеринок, на которую я бы не прочь был вернуться, это была вечеринка у воды. У нас там есть водохранилище. И вот там, мне кажется, это была тусовка, которая случилась только один раз в жизни и больше никогда. И три признака для меня — это, во-первых, встретить рассвет непосредственно на вечеринке. Во-вторых, это просто открытый воздух, чтобы был. То есть вот open air — это прям всегда тема, гораздо лучше, чем какое-то помещение, где вот это вот, особенно в моей молодости, все всегда было накурено, ничего не видно, непонятно, дышать нечем. Да. На свежем воздухе просто идеально. Ну и классная музыка, которая сопровождает тебя весь этот путь. Вот когда все эти три понятия складываются, просто невероятно. Я
2: вот
0: засматриваюсь.
2: Тот самый шабыш, про который Саша говорил.
0: Возможно, да.
2: Твоих вечеринок.
0: Засматриваюсь иногда на видосы где-нибудь там на Ибице, у всяких разных кафе. Ну, там в целом, да, это такой тусовочный край. И смотришь, как они на берегу, сзади море бесконечное. Там садится солнце, да. И эта тусовка продолжается, и музыка, все танцуют. Думаешь, как круто было бы туда
2: отправиться. Я понял, как тебе пришла идея диджей-сета на горе. Друзья, посмотрите. Это же рассветное солнце, да?
0: Это закатное, кстати, солнце было. Не рассветное, закатное, да.
2: Да, у Артура в соцсетях очень красивое видео, диджей-сет вот на фоне горы, там закатное солнце, там летают парапланы. Ой, красиво. Друзья, и расскажите, конечно, про три признака лучшей тусовки для вас. Каким образом, из чего, из каких слагаемых должна состоять идеальная тусовка? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать нам текстовые сообщения и закидывайте голосовые.
3: На Европе Плюс.

0: Три признака идеальной вечеринки. Три признака лучшей тусовки. Наша сегодняшняя тема. Очень, конечно, разные восприятия тусовок у наших слушателей. Вот, например, два буквально соседних сообщения. Елена, свой список. Музыка, люди, вкусная еда и напитки. И Татьяна пишет. Чай с вкусняшками, удобный диван и классный фильм.
1: А компания? Или можно и в одного тусовку провести? А считается это тусовка, компания. Ну, либо просто времяпрепровождение, когда ты как раз-таки сказал, что «А что-то я сегодня занят», когда тебе друзья звали на тусовку.
2: Ну, ты же дома тусуешься как бы перед телевизором.
0: Ну, в целом, да. Тебе звонят, ты такой сидишь, чаем, что-то там булочки ешь, смотришь киношку и так, что делаешь? Я тусую.
1: Я с Брэдом Питтом.
0: Затусил.
1: Да. Ну, он просто по ту сторону экрана, я по эту сторону экрана. Но технически мы вместе.
2: Ну, мне кажется, можно. Можно назвать тусовкой. Вот Дарья пишет, для хорошего времяпрепровождения обязательно танцы, хорошая компания и отсутствие алкоголя. Извините, необычно. Или хотя бы небольшое количество его.
1: Тут же поправочку внесла. Поняла, что это так? Ну, чуть-чуть, может быть.
0: Давайте так. Избыток алкоголя действительно может испортить любую вечеринку.
1: Это правда. Она может закончиться гораздо раньше, чем предполагалось.
0: Или даже не начаться правильно. Не так, как вы планировали.
1: А еще следующий день надо сразу вычеркивать из жизни.
0: Да, телефонный звонок у нас.
1: Александр дозвонился, и его признаки лучшей вечеринки. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, рад вас.
0: Здравствуйте. Взаимно, Александр. Расскажите, какие для вас три признака лучшей тусовки?
3: Слушайте, ну, три признака. В этот Новый год мы были на Пхукете, вот, встречали Новый год, значит, погода хорошая, компания обязательно. Потому что у нас как раз подобралась тусовочная.
2: Это были знакомые люди ваши? Или вы прям там?
3: Да, мы уже не первый год летаем с ними, познакомились там и вместе летаем. Вот, и, соответственно, атмосфера была праздничная. Но это лучше Новый год был, наверное, за
0: всю мою жизнь. Круто, круто. Слушайте, Александр, ну, музыка, это важно, да. А вот если это Новый год, ну, надо же, типа, подарки дарить. Вы как, с собой из дома берете, ныкаете в чемодане подарок, там, своей второй половине, друзьям, или как?
3: Ну, не ныкаем мы ничего.
0: Ну, как бы, мы же на выезде, какие подарки? Может, давай тогда вернемся домой, там и... что-нибудь придумаем.
1: Слушайте, вот, а уж такой вариант. Учитывая, что время в Пхукете, оно и Новый год наступает раньше, чем, например, в России, в Москве, да, вы сначала отмечаете по пхукетскому, потом по московскому, либо вот той вечеринкой все заканчивается, и вы уже отсыпаетесь, когда в России начинается Новый год.
3: Мы, значит, по пхукетскому времени отмечали Новый год.
2: Московского уже не дождались.
3: Нет, мы уже это...
0: Люди
3: потом...
0: молодые, Александр, я, ну, как минимум, я вас точно понимаю. Ну, сидеть, да.
1: Ну, отметили же, ну все.
0: Все, да, все. Да, галочка проставлена, да. А, Александр, спасибо большое за звонок. Погода, компания, атмосфера, ну, атмосфера в плане музыки в том числе. А, составляющие хорошей вечеринки, друзья, расскажите про свои три признака лучшей тусовки. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня тему «Три признака лучшей тусовки». Сообщение от слушателей. Марк пишет: «Для меня лучшая тусовка – это когда никто не спрашивает, который час и когда уже пора расходиться. Второй признак – люди легко знакомятся друг с другом, даже если до этого никогда не были, не встречались. И третий – утром ты вспоминаешь…» Уже хорошо, что ты вспоминаешь, во-первых, вот я вот смотрю. «Утром ты вспоминаешь не то, сколько выпил, а какие смешные вещи происходили всю ночь».
1: Ну, там уж и вспоминаешь, а почему они происходили. А сколько я... О, господи.
2: Ну вот.
0: Смешная вещь. Да. Думаешь ты при этом.
1: Смешная так, вещь на видео, да.
2: Вот еще три фактика есть. Компания из 4 лучших друзей. Второй поинт – это PS5 с 4 джойстиками. И третий – тонна чипсиков и тархуна. А что еще нужно для счастья? Как вам? У вас были такие тусовки?
0: У меня не было.
1: У меня тоже нет. А в какую игру можно играть прям в 4 джойстика? Сейчас не без знаю. Каких-то разных аллюзий просто...
0: Не знаю. Я вообще не очень игрок. Я не знал, что можно 4 джойстика одновременно подключить к одной приставке.
1: Может быть.
2: Может, там два компа? Два телека?
1: Так PS5-то одна? Или там PS5?
0: Да, логика. Друзья, расскажите, детально расскажите, какие три признака лучшей тусовки для вас, что необходимо, что должно присутствовать, кто, как, где это должно происходить. Всеми деталями с нами поделитесь, звоните по телефону, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в группу Европа Плюс в ВК.

Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сань, некогда писать. Шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все. Приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2. Напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
7: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправку. Вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 449 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8-861-203-2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «ОК». Гипервыгода в каждой покупке.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Звони 745-6565.
13: Код Москвы 495.

0: Три признака лучшей вечеринки. Сообщение от наших слушателей. Константин пишет. Первое. Компашка друзей. Возможно, даже любимая девушка, если уместно.
1: Если согласишься, если разрешат, или как? Или что тут?
0: Да нет, просто лучшая тусовка. А тут девушка, не знаю. Если уместно, надо думать. Это первое у Константина. Второе, вкусная еда с напитками. Третье, самая лучшая и веселая музыка.
2: Блин, ну девушка, ну это если уместно.
0: Она, наверное, такая: Кость, а почему ты опять на вечеринку без меня? Ну понимаешь, ну Ксюнь, ну неуместно.
1: Там и так много девчонок, куда ты еще?
3: Обидно. Бедная Ксюша.
1: Мы шутим.
3: Гриша вот пишет. Отличная компания, в которой можно открыто общаться. Отсутствие фото ввиду неиспользования телефонов, так как не до них. И третий поинт — это совместные игры, спортивные или настольные. А вот что это такое за мероприятие? Там, где игры спортивные.
1: Спортивные игры.
3: Челночный бег.
1: Не знаю. Ну, кстати, вот, например, у меня есть приставка игровая Nintendo Switch. И внутри нее есть разные игры, в том числе и спортивные, которые можно использовать в качестве какого-нибудь развлечения на вечеринке.
3: Тогда, да,
1: там можно использовать джойстики, как, например, там теннисная ракета какая-нибудь. О-о-о. Да, или танцевать в джаз-дэнсе. И это забавно.
3: Устраивал вот такую?
1: С детьми, да. Ну, это такая тусовка, конечно.
0: Ну и жена, если уместно, конечно.
1: А ты присматриваешь, да-да-да.
0: А телефонный звонок у нас.
1: Я просто представил парням своим: а давайте в джаз-дэнс, пацаны. Куда они меня пошлют? Да, так, а звонилась Ольга. Оля, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Расскажите три признака лучшей вечеринки, лучшей тусовки для вас.
4: Я, кстати, вообще хочу, знаете, что сказать? Я до вас уже третий раз дозваниваюсь. И если вы помните, вот мой рассказ про Безрукова и его теплую руку, вы прям меня вспомните.
1: А вы у нас так и высветились. Оля, теплая рука. У нас вот записывается. Да, я сначала еще думал, почему так, почему? Да, Оля, ну расскажите про вечеринку, тусовку.
4: Да, если... К сегодняшней теме, моя лучшая вечеринка – это всегда с девчонками. Это мои подружки, и это первый, значит, пункт – собраться с девчонками. Ага. Второе – нужен роскошный стол. То есть мы всегда собираемся чуть пораньше, чем сама вечеринка, и сами делаем вкусные закуски. Там насмотримся в соцсетях, красивые всякие брускетки, сырные нарезки, мяско, вот все-все-все, очень красиво сервируем стол. Вот. И третье, на вот одну из последних вечеринок мы взяли карты Таро.
1: Так.
4: Но мы вообще не знали, как на них гадать.
0: Поэтому просто раскрашивали, да, как альбом для раскрашивания.
1: Поэтому играли в них в дурака. О, козырь будет меч с жезлами.
4: Да-да-да-да. Вот. Но это было очень интересно. Там, конечно, есть небольшой учебник, брошюра, как это все делать. Вот. Мы это все с большим выражением, с там таинственной музыкой это все читали, раскладывали. Но было, конечно, очень прикольно.
0: Оль, а сбылось вот то, что там они эти карты вам сказали?
3: Да, хорошее вам выпало.
4: Это вообще все сбылось на самом деле. Потом, когда мы уже прониклись этой игрой, то уже задавали картам, там прям шептали в эту колоду: уважаемая колода, там, ответь на мой вопрос. Вот. И когда мы доставали карты, действительно, мы там прямо находили ответы. И это прям будоражило, конечно, всех.
0: Будоражило, да. Спасибо, Оль, спасибо большое за звонок, за историю. Так, значит, девчонки, роскошный стол и карты Таро. Это интересный набор для вечеринки. Друзья, расскажите, что у вас на вашей вечеринке обязательно должно быть на столе, за столом, в помещении, на открытом воздухе. Какие конкретные слагаемые классные тусовки? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
5: На Европе Плюс. You can count on me, and I will be

0: признака, три слагаемых. Лучшие тусовки, лучшие вечеринки мы сегодня обсуждаем, складываем в один большой ящичек. Расскажите и про себя, какая классная тусовка у вас, благодаря чему складывается. Обычно звоните по телефону, пишите нам текстовые сообщения. А сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я наткнулся на интересное исследование университета Индианы, которое они опубликовали в одном научном журнале. И там, значит, ученые доказали, что праздники, во-первых, физически продлевают жизнь. Это всем тем людям, кто отказывается от разных тусовок.
3: Ну, это если отмечать.
2: Это если быть на них.
0: Это если в этот день на работу не ходить, я полагаю.
2: В том числе. Да, снижает уровень тревожности, укрепляет иммунитет. Однако этот терапевтический эффект достигается только при одновременном соблюдении трех условий. Я подумал, класс, отлично. Три признака отличной терапевтической вечеринки. Во-первых, совместное потребление еды или напитков. Должно быть обязательно.
3: Одномоментно?
2: Совместно, за одним столом. Да, чтобы вы точно видели, что другой человек, который пришел на вашу тусовку, тоже ест. Даже фрукты, Саша. Они отказываются от них. Дальше. Минус вайп. Позитивный повод для встречи. Празднование чего-то конкретного, поддержка чьих-то успехов. То есть должен быть какой-то повод, почему вы сегодня собрались.
0: Со знаком плюс, причем не просто.
2: Да-да-да, со знаком плюс, чтобы вы не развод чьи-то отмечаете. Хотя, возможно, и в том числе.
3: А если нет повода? Ну, все лузеры.
2: Придумайте повод сегодня какой-нибудь. Что сегодня там? День вяленой рыбы. Отлично, все прекрасно.
0: Кстати, кажется, у меня есть пара идей для стола роскошного.
2: Так, и третье. Ощущение социальной поддержки. Чувство, что эти люди придут на помощь в трудную минуту. Вот тут не очень понятно, как это, конечно, проверять, но я думаю, что должна быть на вечеринке какая-то проблема, которую все должны решить тут же одномоментно. Ну, например, там, не знаю, закончилась, может быть, та самая еда, да, или что-то случилось. Или сосед какой-то позвонил и просит сделать музыку потише. И вы
3: то есть, если нет проблем, то как бы искусственно ее создать?
0: Да. Ну, искусственно всегда. Слушай, но новогодняя вечеринка, а теперь все вместе позовем Дедушку Мороза. Это же общая проблема, которую мы все вместе решаем.
2: Да, проблема, кто станет Дедом Морозом в этот самый момент. И когда эти три фактора сходятся, мозг воспринимает события как укрепление племенной безопасности, что снижает уровень кортизола, пишут эти самые ученые. И тут еще уже какое-то отдельное исследование было по поводу того, сколько людей должно быть для идеальной вечеринки домашней. Просто подумал, что вот сколько людей. Исследователи, изучающие динамику малых групп, выбили идеальный размер для камерной вечеринки или званого ужина. Это от 5 до 8 гостей. Вот, в чем суть?
0: До 8 всего?
2: До 8, да. При таком количестве людей беседа течет естественно. Никто не чувствует себя обделенным вниманием. И группа может комфортно делиться на микрокластеры по 2-3 человека, а всем объединяться в общий круг без ощущения хаоса или перегрузки. То есть никто не чувствует себя лишним на этой тусовке. И все как-то вот все вместе. И
3: еще
2: все
3: один класс. Стар из двух будет.
0: Ой, дети, ты давай, не, что, если что 10, ж ты портишь?
3: 10
0: человек. 10, я думал, дети, ты испортила классную вечеринку.
2: Возможно. Да, поэтому...
0: 10, видимо, уже слишком много, потому что разбиваются не на мини-кластеры, а на большие кластеры.
2: Это должна быть большая квартира для такой тусовки. 8 там еще можно. И даже положить их можно на ночь спать.
0: Да, друзья, а что думаете вы по поводу идеальной вечеринки? Согласны ли вы вот с этими тремя пунктами? Или у вас есть свои три признака классной тусовки? Звоните нам 745-6565.
4: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
8: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: И чего вам сейчас не хватает?
11: Пространства.
10: Еще?
11: Тишины, спокойствия.
10: Вам не ко мне?
11: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
14: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
15: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
16: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
17: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
18: Застройщику ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: 102.2 FM.
20: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
21: Отправляй голосовое личным сообщением в группу

0: Три признака лучшей тусовки. Перечисляют наши слушатели сообщение от Нади. Студентка Надя. Первый примет хорошей тусовки, пишет она в своем сообщении. Туда не страшно прийти в джинсах, даже если остальные нарядились. Mm-hmm. Вторая. Можно спокойно уйти с танцпола и поговорить на кухне, не чувствуя, что ты что-то пропускаешь. Ну и третье. Когда в 3 часа ночи ты вдруг понимаешь, что уже давно разговариваешь с человеком, которого сегодня увидел впервые.
1: Очень-очень откликается, честно говоря. Вот на той сельской тусовке я была в спортивном, а все были одеты очень по-танцевальному. Вот
0: но
1: я
0: они же тебя выпихнули в 10 вечера, сказали, дальше только нарядное.
1: Да, и вот чувствовалась неловкость. А если отсутствует какой-либо дресс-код, по-моему, прекрасно. Очень комфортно.
2: Но это если домашняя вечеринка.
0: Да. А я себе представил, вот эти нет? вот базовые разговоры в 3 часа ночи, конечно. С незнакомым человеком, я первый раз увидел на вечеринке. И ты понимаешь? Нет, ты пойми.
2: Свет, ну смотри, ну я же ему все дала.
0: Вот чего ему не хватало? Объясни. Объясни, вот как мужчина, скажи мне. Я не мужчина, да. А вот ты скажи.
1: Вот Ольга нам пишет, у меня был случай. Пришла я на вечеринку, где никого не знала. Думала, постою у стены полчаса и уйду. В итоге через 15 минут мы с незнакомыми ребятами уже играли в настолки. Смеялись так, будто знаем друг друга 100 лет. То есть признак хорошей тусовки – быстрое растворение в атмосфере.
2: Ну, либо какое-то общее времяпрепровождение, чтобы всем было интересно.
1: Ну, это надо как-то... Чтобы люди совпали, чтобы вы с ними
0: смотрели. Ну, по-хорошему, все-таки хозяин вечеринки должен как-то заморочиться, что-то подготовить, да, и чтобы хотя бы предложить. Либо
1: крокодил.
0: На столке, либо что-то еще.
1: Играем.
0: Как?
1: Крокодил.
0: Крокодил. Либо читаем журнал, подшивку журнала «Крокодил».
2: Да, тоже интересно, года. С картинками.
0: Да, вон звонок у нас.
2: Григорий дозвонился, расскажешь про свои три признака лучшей вечеринки. Григорий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, касатики. Извините, что я вас
0: знаю, потому что... Неожиданно.
3: Ну, мы коллеги немножко.
2: Тогда вы тоже касатик. Давайте так.
0: Тоже, да? Мы можем контакт.
3: Все купаемся в море, поэтому все хорошо. Три признака какие?
2: Вечеринки. Классные.
3: Вечеринки. Первый момент. Качественная музыка. Ну, так. Например, качественный диджей. Не буду по именам называть.
0: Угу. Ну, понятное дело. Ну,
2: типа да. Скриликс, вот если есть на вечеринке, отлично. Или Фреда Гей,
0: или,
2: например. Там.
0: Или Грув, да.
2: Ага.
3: Да нет, диджей Фил, например.
0: Ага. Вот тоже так. Есть. Есть. Хорошая музыка, качественный диджей. Второе. Есть. Да.
3: Второе. Жена или супруга, или спутница... которая должна сопровождать мужчину в любом случае на вечеринке, если он не одинок, естественно. Это очень важный момент, потому что он уйдет во всякие другие
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, не будет такой, там играет качественная музыка от классного диджея, а ваша такая, Гриш, пойдем домой, ну слушай, ну у меня уже голова болит, это долбежка, это музыка уже, поехали куда-нибудь еще, здесь музыка ужасная, пожалуйста, Гриш, отпрошу тебя касать. Да, нет?
3: Вот сейчас отработаю как качественный продажник, скажу, а нахрена ты приперся на вечеринку, где плохая музыка?
1: Ну, может, ей в моменте не понравилось просто.
0: Ничего себе, у вас высокие
2: отношения. Продажник. Пожалуйста, предъявку сразу, да.
0: Захотелось чего-нибудь купить у вас, Григорий.
3: Не нравится, живи на даче. Не нравится, живи на даче.
0: Это интересная тактика общения. Так, Григорий, и третий.
3: Я ж Саше про буханку показывал фотографии, показывал.
0: Про буханку. Mm-hmm. Даже боюсь представлять, это хлеб, машина или просто вечеринка с алкоголем.
3: Не, про буханку у нас был там пару-тройку месяцев разговор назад. Я скидывал фотки по поводу отдыха отдельного за городом. Ну, давайте вернемся к нашей теме.
0: Да, давайте. Третий признак хорошей вечеринки.
3: Отсутствие алкоголя. Это самый важный, я считаю, момент, который, ну, меня уже на 1.5-2 года я не употребляю алкоголь и считаю, что это самый важный момент, когда ты приходишь, допустим, на концерт. какой-то группы, на какой-то фестиваль, на какую-то движуху вот в Питере, в Питере, прошу прощения.
2: Ну, понятно, да.
3: И все. И ты собираешься с мыслями и получаешь удовольствие, трезвое удовольствие. А потом
0: не находясь,
3: уже...
0: да, в измененном состоянии. Ну, Григорий, да, спасибо большое, спасибо за звонок, качественная музыка. Жена, любимая женщина, спутница рядом, чтобы никуда не уйти в отрыв. И полное отсутствие алкоголя. Друзья, какие три признака лучшей тусовки для вас? Звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК. На Европе Плюс.

0: Три признака хорошей тусовки мы сегодня обсуждаем. Конечно же. Вот вы слушаете музыку, которая на Европе Плюс. И, естественно, первое, что приходит в голову, должна быть классная музыка, классная музыкальная атмосфера. А что еще помимо этого? Друзья, расскажите, какие составляющие классной вечеринки должны быть, по вашему мнению. Звоните 745-6565.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положить.

0: ctde.ru/16+.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка 6+».
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наши

0: сентября автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
5: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
4: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
5: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.
6: Комментируй тему в группе Европа.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем лучшие вечеринки, классные тусовки и какие признаки, три признака замечательной классной вечеринки должны обязательно присутствовать. Пишет нам Артем. На моей лучшей тусовке никто не сидел в отдельных компаниях. Все постоянно перемешивались. Через час мы уже рассказывали друг другу какие-то совершенно нелепые истории, смеялись над ними, как старые друзья. И самое главное, никто не следил за тем, кто сколько выпил и кто во сколько пришел.
2: Приняли.
1: Поняли. Это интересно, да? Потому что вот нам слушатель Григорий звонил и сказал, полное отсутствие алкоголя, важный критерий классной вечеринки.
3: Ну, кстати, необычно слышится, как будто бы. Вот я ни от кого такого не слышала.
1: Что, полное отсутствие?
3: Да.
1: Ну, если я как бы с огромным уважением отношусь к людям, да, которые вообще не пьют алкоголь и там по каким-то причинам бросили или никогда не пили, Саша. Да. Вот, окей. Но,
3: я всегда чувствовала себя одиноко в этом. А вот тут люди говорят, и как-то вот мне...
1: Оказывается, есть такие вечеринки, да?
2: Возьмите меня с собой. Нет, ну, опять же, бывают разные социальные клеи, так называемые. Кого-то объединяет именно это, да? Просто совместное вот это вот времяпрепровождение за бокалом. Кого-то разговоры, какой-то смех или настольная игра в том числе. Вот весело людям просто, и все.
3: Да.
2: Мне, например, не весело от настольной игры вообще.
3: А если там и алкоголь будет? И ты уже в нужной кондиции.
1: Я не знаю, Артур меня поддержит или нет. Вот, окей, есть алкоголь. Если это маленькая компания тех людей, которых ты знаешь, в том числе ты знаешь, как и сколько они выпивают и какими становятся. Это одно. А если какая-нибудь незнакомая компания, и если вдруг кто-то переберет, ну, этот человек просто, ну, как бы ложка дегтя в бочке меда.
2: Это правда. У меня была куча таких тусовок, когда вот что-то шло не так, потому что кто-то не умел сдерживать себя вовремя.
1: Перепил.
2: Да, потому что у меня в этом плане, я вот всегда знаю, когда нужно остановиться, да, чтобы вот и было весело, или совершенно можно без этого, вот. Но есть люди, которым противопоказано вот, на самом деле. То есть не по каким-то планам, в плане здоровья, а вот просто психологически тебе нельзя. Потому что от тебя начинают проблемы какие-то, он может и агрессировать и в отношении даже друзей, которые, с которыми знакомы огромное количество лет уже, и к совершенно незнакомым людям, которые тоже могут стать внезапным героем этой тусовки. И вот эти проблемы, которые возникают из-за этого, их столько было, и думаешь, нет, да,
1: поэтому... в этом смысле лучше вообще никакого алкоголя, да. И вот если этот держать в голове момент.
3: Да, а вот есть такое мнение, лучшая тусовка состоит из людей, а именно, и сейчас тут перечисляются персонали. Друг, который уснет первый, и его обрисуют всем, чем угодно. Человек, который пропадет посередине процесса и вернется спустя время в не самом трезвом состоянии. И те самые разговоры на кухне, где происходит обсуждение глобальных мировых тем. Кого-нибудь изрисовывали? Может быть, вы?
2: Ну, пастой, ну, это в детском лагере было.
1: Ну, это какие-то такие прям... Мне кажется, я, к счастью или к сожалению, не знаю, не жил в общаге в институтские годы. Мне кажется, это вот такая вот общажная тема, история.
2: Можно быть.
1: Пару раз я приходил к друзьям, которые жили в общежитии, да, и там, конечно, тусовки были... Ну, градус был значительно выше, чем какие-то другие.
2: А я подумал, Антон, что ты в целом, у тебя есть иммунитет на то, чтобы быть разрисованным. Обычно ведь что рисуют? Усы. А у тебя они есть. И куда теперь рисовать усы новые, а?
3: Можно бровь соединить.
1: Спасибо, Саш. Спасибо. Антону можно нарисовать бровь. Не помешает.
3: Нет, соедини.
1: Спасибо, Саш. Спасибо.
2: Хоть одну. Да. Так, у нас голосование. Что должно быть на классной тусовке? Тут максимальное количество вариантов, которые дает нам социальная сеть указать. Поэтому в конце часа мы как раз-таки соберем топ-3 этих вещей. Варианты такие. Музыка, танцы, друзья, еда, алкоголь, окей. Флирт, смех, спонтанность. То есть, может быть, классная тусовка, которая получилась вот внезапной. Вы к ней не готовились целый год. Караоке, такой вариант. Незнакомцы, рассвет. Ну, в том плане, что она такая долгоиграющая. Не так, что там все с 8 до 10 потусили и все, пошли по домам к детям, например, там, да, или к мужьям-женам. Или настолки, последний пункт. Вот, голосуйте, выберем топ-3 в финале часа.
1: Да, голосуйте и рассказывайте про себя, про свои лучшие вечеринки. Вспомните, вот, самая классная тусовка, на которой вы были, что там было, где она происходила, благодаря чему эта вечеринка у вас всплывает в памяти, вот, как такое теплое, классное воспоминание. Расскажите нам об этом, можете позвонить 745-6565.

0: Саша в тему.
1: Ребята, у меня для вас есть один вопрос. Вы должны ответить. Где лучшие тусовки?
2: У нас в клубе?
1: Артур, твой вариант.
3: Да, у меня это же самый вариант. Воспитан одной песней, Саш.
2: Может быть, у Артура в клубе. Либо у нас в клубе, либо у них в клубе, Саш.
1: У нас в Зуме. Правильный ответ. Все пляски ваши до упада – это уже прошлый век. Вписки с ведрами алкоголя, про которые вы мне рассказывали. Больше всего это никому не интересно. И, возможно, некоторые начинают бить тревогу, говорить о том, что зумеры не умеют тусоваться. Ушла в лету эта культура тусовческая. Но я вам скажу вам – нет, нет, нет, это все не так. На смену всей вот этой вакханалии пришла настоящая флекс-тусовка на онлайн-платформах, кофе-рейвы. И, как выяснилось, их любят не только зумеры, но и миллениалы.
3: Но была же такая тусовка, когда была пандемия, и люди собирались подобным образом просто
1: вот
3: в одних общих комнатах.
1: Вот оно и продолжилось.
3: И через экран чокались.
1: А почему бы не продолжить это делать сейчас? Собираются многие очно на утренней безалкогольной вечеринках в кофейне под бодрые диджей-сеты. Там играет афро-хаус, дип-хаус, электро.
3: Со знанием дела, сказала Саша.
2: Да, Саша, ты знаток хаоса.
3: Да. А еще какой хаос ты любишь, Саша?
1: Вот тот самый хаос.
2: Ладно, внутряночка пошла. Так,
1: вы, конечно же, хотите спросить, кофе-рейв, а что делать, если кофе вы не любите?
2: Ага. Кстати, вот это прям сняла с языка мой вопрос.
1: Да.
2: Сказал я, потягивая кофе.
1: Вот, да. Ребята, хочу вам сказать, что кофе — это не обязательный поинт такого формата. В меню обычно предлагают и матчу, и чай, и кофе, и различные тоники. Вот, так что...
3: Изотоники разливают?
1: Не знаю.
2: Электролитиками можно там подпитаться?
1: Возможно, да. Вот есть такие где-нибудь для людей болеющих.
3: Так мы называем этих людей.
2: Саша, это я просто так выгляжу, я не болею. Это возрастное. Нарисуй мне профиль, я буду менее болезненным.
1: В общем, обычно такие рейвы проходят с 9 утра до 10 вечера, но есть и дневные. Вот, например, если вы не хотите рано-рано утром вставать.
2: Извини, прости, с 9 утра до 10 вечера?
1: Стартуем в это время.
2: То есть 13 часов ты на одном кофеечке, да?
1: Почему 13?
2: Нормально.
1: Нет, до 10 утра. Часов.
2: Это все... ты сказал с 9 утра до 10 вечера.
1: Ой,
2: мне послышалось?
1: Да,
3: все, один часик, короче, да?
1: Послышалось, Антон.
2: Все, часочек. Фуф, а то у меня тахикардия.
3: Часик в радость, что называется.
1: Да, часик, потому что кому подходит такой формат? Это какие-то неугомонные жаворонки, им нужно как-то перед работой, перед учебой взбодриться.
3: Что это за жаворонки, которые в 9 утра тусят? Жаворонки в 6 уже?
1: Ну, такие сонненькие жаворонки.
2: Да.
1: Еще подходит тем тусовщикам, которые в завязке, которые перешли вот резко на ЗОЖ.
2: Значительно бросила взгляд на нас, Саша.
1: И выигрышим людям различным. И дейтинг-фантазерам, которые не знают, куда позвать свою вторую половинку, которая, например, не может, потому что работает днем, вечером. И вот утром ее можно пригласить и хорошенько тусануть.
3: Йоу, ты была на такой тусовке, кстати?
1: Нет, не была. Но, кстати, живой завтрак, мне кажется, это вот...
3: Во-первых, там больше, чем один
1: там
3: час.
1: Там огромнейший рейв.
2: Да, там больше 3 часов туда обязательно надо прийти. И все-таки это прям полноценная клубная вечеринка, клубная тусовочка. Это, Саш, то, что ты назвал.

Вакханалия. Но утреннее. Друзья, расскажите про три признака классной вечеринки. По вашему мнению, вспоминайте свою лучшую тусовку, что там было, где это происходило. Расскажите нам об этом. Можете звонить, можете написать текстовое сообщение.

0: Три критерия идеальной вечеринки. Мы сегодня обсуждаем, вспоминаем. Друзья, расскажите, вспомните свою лучшую тусовку, которую вы вот прям забыть не можете, что там происходило классного, благодаря чему она стала именно такой. Расскажите нам об этом. Можете нам позвонить. 745-6565. 745-6565. Код Москвы 495. Вот, например, такое сообщение от нашей слушательницы Елены. По своему опыту, лучшие тусовки всегда случаются спонтанно. Вот я тут раньше говорил, что, конечно, хозяин должен придумать, приготовить и так далее. Нет, спонтанно. Составляющая, пишет Елена. Отсутствие душнил, вот, которые говорят, что надо подготовиться. Хорошая музыка, вкусняшки, три. И завтра не на работу. Важно.
1: Ну, кстати, да, то, что в свободный выходной, ну, или там, не знаю, какой свободный отдел день, на завтра он сильно тебе упрощает жизнь и как-то раскрывает, расслабляет тебя сегодня.
0: Ну, 100%, да, потому что, особенно если там большинство или хотя бы кто-то работает по офисному графику, когда нужно строго там к 9 или даже к 10 домой, это значит, нужно доехать до дома после вечеринки, хотя бы выспанный. Ой, нет, это...
2: А вот еще у нас говорили, что самое главное в хорошей тусовке, это когда без телефонов, мы все издали, и мы общаемся. Вот совершенно полярное мнение Дмитрия. Лучшая тусовка, это когда можно молчать. Не в напряженной тишине, а в комфортной. Когда ты можешь просто сидеть в телефоне рядом с друзьями, и все норм. Это высший пилотаж.
1: Ну, значит, это тусовка, где все свои, все друг друга знают, и нет незнакомцев, с которыми надо налаживать.
2: Ну, в то же время ты просто сидишь в телефоне, но в комфорте.
0: То есть ты, с одной стороны, тебя никто не грузит, тебе комфортно, рядом люди, которые тебе симпатичны и близки, и при этом ты можешь не переслать им какой-то мимасик или смешное видео, а прям вот так показать с экрана своего телефона.
2: Вот это возможность.
1: Да. Так, Кирилл дозвонился, расскажет о своих признаках лучшей тусовки. Кирилл, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Европа Плюс. Между прочим, вот я слушал вас и все пытался вспомнить три критерия, пока Саша не рассказала про формат онлайн-вечеринок. Поэтому я могу вот тоже три критерия назвать.
0: Давайте.
3: Хорошая вечеринка в том числе может получиться, и как раз вот если это онлайн, если люди близкие, то есть не просто там какие-то рандомные люди, а близкие, и, соответственно, позитивная атмосфера. Почему? Потому что вот я в таком тоже участвовал, и я помню, как меня позвали в чат. Ну, это позвали, в принципе, потому что там собирались ребята, вот у меня инвалидность по зрению, и там тоже ребята незрячие собирались, потому что они не могут там пойти на вечеринки, они собирались тоже вот в звоночках таких, в созвонах. И было довольно весело, потому что, оказывается, можно много чем интересным заняться. Мы там тоже играли онлайн, грубо говоря, в Alias, например. Просто кому-то, вот кто называет слова, отправляли список слов, там, грубо говоря, на 10. И они также за время их называли, и так же получалось, как вживую. То есть понятно, что живое общение – это круто, там обнимашки, но и онлайн можно круто отдохнуть, и тебе, например, не надо наряжаться. Ты просто вся в кроватке даже лежишь.
0: Да, слушайте, Кирилл, а вот скажите, для онлайн-вечеринки какое идеальное количество участников? Потому что тоже ведь, ну, вдвоем, наверное, как-то скучновато, это просто как будто по телефону болтаешь с человеком. А максимально вот сколько тоже, чтобы это не превращалось в какое-то совещание в большой корпорации?
3: Между прочим, здесь, ну, не больше 15, лучше 10, потому что даже 15 это уже много, все будут галдеть и перебивать друг друга. Только если они не играют во что-то, вот, например, как мы играли в викторины там на Яндекс.Станции тоже.
0: Ну да, больше 15 это если только с губернаторами президент разговаривает, вот там они не галдят.
3: Да, да.
0: Нет.
1: Кирилл, а как часто вы выбираете онлайн-вечеринки в пользу как раз-таки там настоящих?
3: Очень часто, к сожалению, сейчас уже не созваниваемся, но вот в те времена, когда это было, то было каждый день. Это вот даже людям скучно, они просто заходят и там болтают о чем-то интересном. Кто-то может болтать там всю ночь, остается вдвоем, потом присоединяются остальные. Там звонки даже были круглосуточно, просто кто-то заходит, выходит, заходит, и очень даже весело проводили время.
0: Ничего себе.
2: Круто.
0: Да, Кирилл, спасибо большое за звонок,
1: за историю. Я еще подумал, Антон, прости, это же у нас сейчас онлайн-вечеринка получается.
2: Получается, да. Подключайся к нам.
1: Кстати, да. Ежевечерний.
0: Друзья, и вы можете подключиться от пассивного участия, можно так говорить, да? Пассивного участия в нашей онлайн-вечеринке, стать активным ее участником, дозвониться в эфир и рассказать про свои самые классные тусовки и какие признаки обязательно должны на этих классных тусовках присутствовать. Звоните.
4: На Европе Плюс. Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Угрянск, 112-231-201-0820.
8: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
9: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.

0: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
3: Билеты guramamarian.ru. 18+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так, сообщение от наших слушателей про идеальную тусовку, идеальную вечеринку, что обязательно там должно быть. Вот, мне кажется, опытные слушатели нам пишут. Дарья пишет. Добрый вечер. Значит, что нужно? Хорошо проветриваемое помещение.
1: Кстати, да, действительно, никто не говорил. Потому
2: вот
1: что...
2: Артур говорил, что на свежем воздухе. Угу. Там как раз
1: это чуть-чуть другое. Это совсем другой вайб. Атмосфера совершенно другая на open air. Но если все-таки в помещении, то, конечно, проветривается. Потому что, если не дай бог, кто-то курит. Это же вообще просто невозможно будет находиться очень быстро. Дальше. Дарья пишет. Пятница, чтобы в субботу выспаться. И адекватная компания.
3: Но в целом все принимается, все считается и все важно. А вот Вика написала, с одной стороны, неочевидные, с другой стороны, очевидные признаки хорошей вечеринки. Во-первых, я в какой-то момент снимаю обувь, пишет Вика. Значит, много танцевала, да, на каблуках.
2: Или неудобная обувь была выбрана для этого вечера.
0: Это домашняя вечеринка? То есть она на домашней вечеринке была все это время в обуви?
3: Ну, подождите, я часто наблюдаю в качестве ведущего, когда, например, там уже идет танцевальный блок, и девчонки уже все, они уже разуваются, либо у них с собой заранее приготовленные такие отельные тапочки. Или балетки. Да, во-первых, вот, собственно, про обувь было дальше. Кто-нибудь начинает искать зарядку для телефона. Это важно. И третий момент. Обязательно появляется человек, которого я вообще не знаю, но к концу вечера мы с ним уже обсуждаем отпуск и почему ипотеку раньше не брали. Вот.
2: Ой, очень такая яркая.
0: Самый прикол, что действительно есть вечеринки, когда, на которые появляется человек, которого не знает вообще никто. То есть иногда это чей-то друг, там, Дани, а так, слушай, а это кто? Я не знаю, может, с этим там спрашиваешь, там, Серег, с тобой? Не, вообще первый раз вижу человека.
3: А я видел видосы в интернете, где человек просто заходит на свадьбу чужую какую-нибудь в ЗАГСе, просто встраивает, вы от кого? Ага, со всеми знакомится и полностью вечер проводит в этой компании. То есть это вот такой социальный эксперимент. Да, и со всеми познакомился, отплясал, всех поздравил, и причем молодые тоже не в курсе, кто это, но в любом случае рады, обнимаются и поздравления принимают.
0: Отличный формат, да? Мини-сериал какой-нибудь, чужая свадьба.
3: Так что, если вам скучно, одиноко, пожалуйста, да, в пятницу или там в субботу у какого-нибудь ЗАГСа впишитесь куда-нибудь.
2: Или на юбилей чей-нибудь.
3: Да.
2: Можно зайти.
3: Ну, это уже сложнее. Там все-таки...
0: Да. Там по спискам, а тут, как, когда вся родня, и ты не знаешь, с чьей кто стороны, да, тут проще затеряться. Телефонный звонок у нас.
3: Дозвонилась Аня, расскажет про свою вечеринку, которая, судя по всему, получилась идеальной. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, ребят. Ну вот примерно, как вы рассказывали сейчас, перед этим у меня со мной такая случилась история. Маникюрша, ну, обычно у нас твой психолог, лучшая подружка, вот, говорит, пойдем с нами на девичник. Ну, ты, говорит, там никого не знаешь, но ничего, подружимся. Я говорю, ну, хорошо, пойдем, а где? Ну, она сказала, там, ресторан, значит, я прихожу к этому времени. А у нас город маленький, все друг друга знают. И ведущая меня встречает, говорит, Аня, ты с кем? Я говорю, ну, я вот с этими девчонками. Она подумала, что... другой компании, усадил меня за чужой стол. Я такая сажусь как бы к этим людям, ко всем, и говорю, здравствуйте, вы меня не знаете, но я с Женей. И они такие, а с каким Женей? И я поняла, что это уже не моя компания, потому что Женя — это девочка. Пришлось мне ретироваться, как бы искать свой столик, но благодаря, конечно, и ведущим компании, то есть и настроение классное, мы все потом вместе подружились, и уже неважно было, с какого ты стола, Аня, какой компании.
0: А вот, кстати, каким образом там в том случае, да, ведущий или как-то еще перезнакомил незнакомые компании? Потому что очень часто, когда, ну там, условно говоря, есть несколько столов, внутри стола все друг друга знают, и все, и они вот внутри этой маленькой компашки общаются. А как вы перезнакомились все?
3: Танцевальный батл был?
4: Ну, там же были разные конкурсы, конечно. Самое главное, что... Что на вечеринке? Конечно, как вы сказали, музыка классная. Ну и ведущий, как всегда говорят, и ведущие хорошие. Ну, когда вспоминают вчерашний праздник.
0: Аня, вы участвовали в каком-то конкурсе? Вы в каком-то конкурсе тогда участвовали?
4: Конечно, обязательно.
0: В каком? Расскажите, в каком?
4: Ну, танцевальные батлы обязательно. Потом, я не помню, почему-то ведущие дали одному из ребят за столом, а зал очень большой, был тазик. И почему-то в конце вечера мы должны были украсть у него этот тазик. И все ходили к этому парню, который с тазиком ходил курить.
3: Вода хорошая, и конкурс интересный.
0: Да.
3: Что-то такое детективное. Вообще, Ань, от лица всех ведущих, хочу сказать спасибо таким людям, как вы, которые вписываетесь в любую вообще авантюру. Потому что это круто, когда ты вот действительно придумал такой классный. Есть человек, который всегда готов, он прям вот активно участвует.
0: Да, да, а не сидит букой у себя за столе и так, не-не-не.
3: Развлекайте меня, да, вот такой.
0: Я котлету ем.
4: Ну, если хотя бы одного человека из этой компании я знаю, я уже найду общий язык со всеми.
0: Все, Ань, ну это даже слышно по тому, как вы говорите. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про свою идеальную вечеринку, что обязательно должно быть на ней. Звоните нам 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу идеальных классных вечеринок. Ярослава пишет. Привет всем. По-моему, три признака лучшей тусовки – это обязательно танцы, напитки, комфорт и лучшая музыка с Европы+. Плюс.
1: Четыре.
0: Как мы правильно насчитали? Три. Танцы, напитки, комфорт, лучшая музыка с Европы+. Плюс. Друзья, перечислите три составляющих идеальной вечеринки, на ваш взгляд. Вспомните, как это было у вас, что там обязательно присутствовало. Расскажите нам и перескажите. Можете написать в текстовом сообщении в комментариях под сегодняшней темой.
2: Это
3: реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
5: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
4: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
5: Акция проводится с 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и правила, количество призов, срок, место и порядок получения на сайте havail.krd.dr.ru.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
6: Европа.

0: Три признака идеальной вечеринки. Александр пишет сообщение. Привет, Европа Плюс. Первое. Отсутствие моментов, когда кто-то из тусовки вдруг резко исчезает по какой-то причине. Жена позвонила или еще что-то. Второе. А мы помним, да, помните, нам в самом начале говорили, что классные гости, жена, ну, если умеет. Вот. Второе от Александра. В меру алкоголя. Просто на позитиве. И третье. Хороший звук в караоке-баре. И оказывается, мы все это время находились в караоке. Там, даже если ты один, всегда можно найти хорошую компашку, пишет Александр.
1: А чувство музыкального слуха важно в этом плане? То есть важно, кто как поет?
0: Для окружающих важно.
2: Ну, тебе же уже алкоголь. Как будто не сильно.
1: Да. Так, Кристина написала. Хорошая тусовка — это когда еда заканчивается, алкоголь заканчивается, музыка уже играет с телефона, а потом внезапно кто-то заказывает картошку фри в 4 утра.
0: А все равно все не расходятся. Кстати,
1: и все не расходятся, да.
2: И это у кого-то в доме происходит.
1: Ну, по разным причинам.
0: Да, бывает такое, что уже и до чая дошли, уже и тортики старые подъели, которые нашли.
2: Может быть, это намек, чтобы все потихонечку-потихонечку улепетали.
0: Ну, это уже проблемы хозяина. Мы же говорим про классную вечеринку для гостей, правильно?
2: Ну, да.
0: Телефонный звонок у нас.
1: А Любовь дозвонилась, расскажет про свою самую классную тусовку. Люба, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, любимая Европа Плюс. У нас для самой классной вечеринки нужны только ветеринарные врачи. Я сама ветеринарный врач. И мы когда собираемся вместе, там причем все из разных городов, ездим на конференции, нам всегда весело. Последняя вечеринка у нас получилась в автобусе на конференцию. Причем нам не нужен ни алкоголь, ни что-то. Вот мы просто, ну, ржем как лошади, грубо говоря.
0: Как лошади, вы же ветврачи. А, Любовь, а скажите, а что особенного, чем вечеринка ветврачей, ветеринаров, да, отличается от обычной вечеринки?
1: Анестезиологов.
3: Ну, например, мне кажется, потому что у нас нет границ, мы можем разговаривать обо всем, что угодно, и о работе, и о людях, и о животных, и там о каких-то физиологиях. Поэтому у нас очень много тем для разговоров.
1: Ну, кстати, я как-то раз я вел юбилей одному мужчине, который тоже является таким ветеринаром, у него там большая компания. И оказывается, у ветеринаров есть свой гимн какой-то. И в какой-то момент на нашей тусовке все встали, а там, соответственно, все люди из индустрии тоже были, и начали петь гимн хором. То есть без музыки, без ничего, просто вот какой-то поток такой воздух.
0: Акапелла.
1: Да-да-да.
3: Да-да-да. Мы можем песни начать петь. Вот у нас весело так. И причем все, да, кто не ветеринар, начинает нам завидовать, приходят в нашу компанию и остаются с нами.
0: А нужно для этого поменять профессию и стать ветеринаром? Или можно только...
3: Конечно, ветеринаров, между прочим, не хватает в России.
0: Вот. Да, так что, друзья, если хотите найти востребованную профессию, а самое главное, да, веселые вечеринки, вам ветеринары. Любовь, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Я бы послушал разговоры о разных физиологиях. Это интересно, как бы, просто интересно послушать. Друзья, расскажите, что для вас идеальная вечеринка, какой она должна быть, кто в гостях, что именно, что в ушах, что на столе и так далее. Можете нам рассказать, напишите текстовое сообщение.

0: сообщение от нашего слушателя Андрея. Он пишет: «Салют, завтра днюха, у него, я так понимаю, начну с вами с самого утра отмечать. Там у вас на живом завтраке найдется с кем сальсу зажечь или со своим самоваром?» Спрашивает Андрей.
1: Определенно найдется.
0: Конечно, найдется. Но вы и самовар привозите. Мы вам туда кофе зальем, будете ходить без самовара. Разливать.
2: Да, легко вас будет узнать, да, будут поздравлять с днем рождения, если вы с такой отличительной приметой.
0: Кто завтра, да, будет ВК-стадиум на живом завтраке, если увидите человека с самоваром, его зовут Андрей, у него день рождения. Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования по нашей сегодняшней теме. Если еще голос свой не оставили, сделайте это прямо сейчас.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
6: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Roberto Carlos и Primadonna прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а мы подводим итоги нашего голосования и попытаемся все-таки выявить три признака самой классной тусовки. У нас было голосование, много разных вариантов. Во-первых, меньше всего люди на тусовкам рады незнакомцам.
1: Угу,
0: всего 6% голосов. Да. Ну, давай что понятно. За вечеринка, да, где тебя никто не знает, и ты никого не знаешь. А топ-3 выглядит так. На третьем месте это смех. Да, должно быть смешно.
2: Странно, что на третьем.
0: Так. На третьем месте смех с результатом 48%. На втором месте это друзья.
2: Так.
0: С результатом 55%. Такие проценты, так. Потому что можно было голосовать за несколько вариантов. Ага. Да. И на первом месте с небольшим отрывом от друзей лидирует музыка. 57%. Вот они, три кита, на которых стоит тусовка. Смешно.
1: Дружно.
0: Дружно. Музыкально.
2: Короче, музыкальные, смешливые друзья. И мне кажется, вот мы же с чего начали, тем и завершим. Завтра. Живой завтрак в ВК-стадиум. С 7 до 10 утра бригада У будет. И музыка как раз, пожалуйста, Богдан Медведи, Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Бай Индия. Все это будет там, в этом прекрасном, замечательном заведении. Но уж если не получится туда приехать живьем попить кофе с круассанами, тогда включайте радио и слушайте это все в прямом эфире. А мы прощаемся до завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: так необходимо с утра пораньше, это обязательно будет.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майкопская вода.
4: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
7: Билеты guramamarian.ru. 18+.
8: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: europaplus.ru.
10: Здесь лучшие мировые хиты. Никак.

топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: до 9, 9 приходи. Главное, до 10 успеть на кофе и круассаны, и на классных артистов. Подробности на europaplus.ru.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: Погнали вперед, на очереди отличная музыка, например, Баста, Май Мишель, «Если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Раньше суперхит, Кюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин.

0: этой бойкой историей мы начнем новый час. Оставайся с нами.
1: Баиндия, звонки, Богдан, Медведев.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Квот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

больше хитов, больше музыки. 12+.

0: чертовски стилевая история прямо сейчас на Европе Плюс. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Но завтра с утра мы точно все будем танцевать, потому что в 7 с нулями по Москве стартует живой завтрак с бригадой У. А там классные артисты. Кофе для того, чтобы взбодриться. Пришел, сразу бахнул и все, уже готов танцевать. Все это завтра с 7 до 10 в ВК-стадиум. Приходи сам, приводи своих друзей. Друзья берут пусть своих друзей. Ну и если не получится, ты можешь это смотреть на нашем сайте europaplus.ru, либо слушать уже в прямом эфире. Это будет круто.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средство для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41, 16+.
14: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
15: Следующим можешь быть ты.
16: Утром по будням в 9:30.
17: Звони и взламывай.
18: Сейф в бригаде У.
19: Больше хитов. Больше музыки.
20: Рекламная служба в Краснодаре.
21: Европа

0: Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Ты к

0: появится и расставит всех по местам.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
4: Так, голосовой помощник, хочу купить авто, посоветуй.
5: Без проблем, выгодное решение. Компания «Дактор» – официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены, и ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
4: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
5: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о рынке акции и правила, количество призов в рамках сети и получения на сайте.

Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вообще бомбическая история. Ну и Дати, Take Me There. И все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишись!
9: Это Антон Камолов.
10: Артур.
11: И Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 11.

0: обязательно исполнит. Завтра в 7 утра по столичному случится главное событие этой осени. Не забывай про живой завтрак с бригады У. В 7 с нулями по Москве мы соберемся большой-большой компанией. И Богдан Медведи обязательно приедет на это событие. Будем ждать этого момента. Ну и, кстати говоря, если ты еще не решил, ты можешь запросто решиться вот прямо сейчас, встать пораньше, приехать. Ну, если пораньше не получится, можешь вообще к 8 приехать. К 8 не получится, приезжай к 9. Все равно кофе будет, круассаны будут, артисты будут, Вэл Вики, сейф с деньгами. Все, что положено с утра пораньше, обязательно будет завтра на живом завтраке с бригадой У.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Где начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонкий. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум. Вход

0: от Дэвида Гетты, то значит это однозначно стопроцентный суперхит. Биби Рекса совместно с ним и Sad Girls прямо сейчас здесь на Европе Плюс, в столице 23:35. Привет всем, кто меня слышит. Ну и все те, кто меня слышит, ребята, говорю вам, завтра в 7 утра по Москве мы встречаемся на живом завтраке с бригадой У. ВК Стадиум, приходи обязательно, вход свободный, никаких регистраций и прочего, никаких выходных и обедов. С 7 до 10 стабильно все будет, обязательно топовые артисты, Вэл, Вики, игры, подарки, отличное настроение, кофе, круассаны. Приходи сам, приводи друзей. Друзья берут своих друзей. Будет классно.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
4: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Ближайшие 30 здесь на Европе Плюс будет пятница, а также отличный трек, новый трек от Two Colors, Primadonna. Раньше появится участник живого завтрака с бригадой У, это лирик, аутентичная. Ну и немного летней музыки от Шакиры и Burna Boy, Die Die. Обязательно увидимся на живом завтраке завтра в 7 утра здесь, на Европе Плюс. Тоже ее можно посмотреть.

0: На Европе Плюс новинка электронного дуэта Two Colors под названием «Примадонна». В Москве 12 часов и 19 минут. Я, Саша Гринченко, приветствую всех и каждого, кто в данный момент не спит и наслаждается самыми модными хитами. Да, таких впереди будет очень много, это я обещаю. Тебе же желаю отличного отдыха и в продолжении поставлю таких артистов, как Богдан Медведи, между прочим, участник «Живого завтрака» с треком «Broken Heart», чуть раньше легендарочка диджея Алекса Гаудина под названием «Watch Out» и ближе всех к нам Алекс Уоррен и его «Fever Dream» «Расслабляйся».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Европе Плюс, проект Нептуника с хитом What If, а мы начинаем отчет. Да, до живого завтрака с бригадой У остается примерно 6,5 часов, а значит, у тебя еще есть время взять, решиться и поехать в ВК-стадиум с 7 до 10 утра. Вход свободный, а там вживую послушаем Богдана Медведи, Звонкова, Баиндия, Тиму Белорусских, Лирика и Айову. Я там буду, надеюсь, что ты тоже. Пока же продолжим двигаться вперед в компании мощной работы Tame Impala и Дженни. Дракула уже на подходе.
1: Реклама. Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадион. Вход свободный, а начало в 7 утра, но будет бодро и громко.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, нам интересно все, что будет дальше. В ближайшие полчаса заряжу огромное количество классных хитов. Стильная работа проекта Мизма появится с темой Hello.

0: это расслабляющий сингл от Клан Карусел. Тема под названием «Райт». Отдыхаем, не останавливаемся и летим вперед.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже час ночи.

0: осталось совсем немного. Еще чуть-чуть и доберемся до долгожданных выходных. Так что собираемся с мыслями и только с позитивом идем дальше. На Европе Плюс проект Мизма со стильной историей под названием Hello. Да, привет тебе скажут уже в 7 утра в Элли Вики на живом завтраке с бригадой У. Уже сегодня, 25 сентября, с 7 до 10 утра, артисты, бодрящий кофе, танцы. В общем, много всего интересного. Где ты еще увидишь такое рано утром? Да, мне кажется, нигде. Только с нами, с Европой Плюс на ВК-стадиум. Так что присоединяйся. Ну а пока что продолжим музыкалить. Кстати, уже через 3 минуты в динамиках появится участник именно живого завтрака, звонки с хитом «Голоса». Так что делай громче.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Европа
1: плюс. Привет, Европа плюс. С вами Свонки. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на радиостанции номер один России. Мощная новинка от целой команды музыкантов. Здесь Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой под названием «Shine». Этих и других артистов может быть еще больше и еще ближе к тебе. Для этого просто скачивай наше приложение «Радио Хаб». Там море самой разножанровой музыки, подкасты, в том числе в формате офлайн. Ну, если вдруг ты останешься без интернета. Так что мы всегда рядом. Я тоже буду рядом в ближайшие часы. Скоро поставлю Тедди Свимса, его хит «Мистер Know It All». Дождись.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди без лишних слов полчаса отменных хитов. Появится легкая работа от Карлиты и Софи Такер.

0: а также хит номер один в чарте Еврохит ТОП-40 «Dati Take Me There». Все это уже скоро. Тебе желаю отличного настроения. Будь рядом.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: только что на Европе Плюс хит «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер. Коллаборация мощных фигур в мире электронной музыки. Тот самый саунд, который хочется слушать, когда город уже спит, а ты еще нет, ну или уже проснулся. Дальше будет еще глубже, еще интереснее. Услышим очень крутых артистов. Это Somber, 12to12, также Daft Punk, Around the World. И раньше всех появится подвижная тема «Talk to you».
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БАУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.

0: хотела.
1: Здесь даже не спорю. Будем танцевать. Танцевать обязательно все вместе уже сегодня с 7 до 10 утра на живом завтраке с бригадой У. Самое сложное здесь, наверное, проснуться. Ну а дальше очень много плюсов. Живое выступление любимых артистов. Вэллы Вики на сцене. Бодрящий кофе и бесплатный вход. Ну, круто же. Давай еще раз закрепим. Сегодня с 7 до 10 утра ВК Стадиум. Ждем тебя и твоих друзей. Будем там вместе обязательно. Ну а далее в динамиках появится проект The Second Voice с классной и приятной темой под названием Let Me Be, так что оставайся.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы в Москве.